в эту пятницу спустился, да, спустился до 8-й позиции. И если ты, как и я, считаешь ситуацию несправедливой, то обязательно открывай europaplus.ru и жми лайк напротив Биби Рекса и команды Faithless. Я же пока расскажу, что услышим далее. Например, Хужели Солта, солнечный хит Jamaican. Все будет, послушаем, еще добавим классику хип-хопа, French Montana и Maxa B, трек Ever Since You Left Me. И услышим девушку-обладательницу одного из мощнейших голосов мира, Ларин, хит Warning Signs, дождись. Disco X on my

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

чарта Шазам. И весьма неудивительно, поскольку, ну, трек-то очень хорош собой. Окей. 3:33 в Москве. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто не спит. Уикенд продолжается. Впереди еще целое воскресенье, которое не тратим попусту. Звоним друзьям, встречаемся, прогуливаемся, берем максимум от этого лета. Ну а за саундтрек можно не переживать. Об этом позаботится Европа Плюс. В ближайшие 15 минут встречай мою Мишель, хит на малиновой луне. Еще Ашера и Чонгука, Standing Next to You. И захватим норвежского диджея Алана Уокера, хит Broken Strings.

0: Алекс Уоррен, Fever Dream. Все это и не только для тебя в эти 30 минут на Европе Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вас всех часто спрашивают, а вот о чем именно, давайте узнаем.
3: Слушаем.
4: По работе я юрист, постоянно задают разные вопросы, и в конце часто добавляют одинаковую последнюю фразу. Это вообще законно? И каждый раз я достаточно сложно сдерживаю смех в конце.
2: Потому что это будет сюрприз и для меня, и для вас.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
6: Реклама.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
11: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
12: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

мира музыки и очень даже хорошо сочетаются. Это электронный звук от Marshmello и качественный инди-рок от Portugal Women. Просто крутейшая работа. А следующий на очереди, например, Доминик Файк с треком Baby Doll. Еще обещала быть британская звездочка Dua Lipa и улетный хит Illusion. Но сперва дадим слово Эвалону и Рокстону, продюсерам, которые делают просто невероятный саунд. Хит Vertigo уже вот-вот на Европе+.

0: Воскресенье, уже скоро крутой уикенд. Денис Романов придет ровно к 8 утра, принесет с собой массу игр, подарков, интересного контента и дабл-хит. Так что советую дождаться. А пока, нашим настроением займутся Ваня Дмитриенко с поп-рок-темой «Ртуть». Еще заглянут к нам две очень авторитетные девушки из мира музыки. Это Кэти Перри и Ники Минаж, трек «Свиш-свиш». И добавим порцию R&B из Нигерии. Трек «Rain Dance» Дэйв и Тэмс уже вот-вот на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, давайте будем разбираться, что же ждет нас на Европе плюс в ближайшие 30. Пойдем по списку. Алек Фарбин, Рене Миллер, Body Talk.

0: сегодня будет на языке своего тела. Танцуй, прогуливайся, занимайся спортом и проведи воскресный уикенд так, чтобы в понедельник прийти на работу отдохнувшим, в отличном настроении и с готовностью покорить новую рабочую неделю. Body Talk — это Алиф Арбин и Рене Миллер на Европе Плюс. Но все, что я перечислил, это будет завтра. А сегодня отдыхаем, набираемся сил и сделаем это в компании таких топ-артистов, как Медуза, Генри Камомилл. Послушаем классную танцевальную работу Don't Wanna Go Home, еще Кельвин Харрис My Way и Two Colors, Крис де Саранди и перкуссионисты Сафри Дуа. Head Above Water буквально через пару минут на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на ЦГ Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Куда поедем в следующие выходные?
8: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
7: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
8: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
9: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71. 1.81.
10: Солнце светит, жаркий день, лежать на пляже нам не лень. Плеск и жаркий день, лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех.

0: потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Fearless London. Трек Galaxy буквально через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
6: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
7: Предложение ограничено.
8: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
11: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Окей, распечатаем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают Эдди Свимс и шикарный саундтрек «Мистер Know It All». А еще ждем мото, история намек на нас. И лидеры нашего еврохита прошлой недели BTS Swim. И все это для нас поставит уже Денис Романов, который буквально через несколько минут будет здесь.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: И все не просто так, потому что у Эда Ширана как раз есть татуировка в виде этого кетчупа. Он признавался таким образом в любви.
3: Саш, ну мы просто копим деньги, да, чтобы ты вернулась и денег было больше, хорошо?
4: Все хорошо, спасибо.
3: Звони еще, счастливо.
2: Пока.
3: Пока-пока.
4: Пока-пока.
3: Ну а в понедельник в сейфе бригаду 40 000 рублей.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.
2: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики. На

0: мистер Тедди Свимс. Его история Mr. Know It All. Лидер, новоиспеченный лидер нашего чарта Еврохит Топ 40 прямо сейчас. А каждый раз ждем новую работу Тедди, чтобы проголосовать за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Сделай это, да, как говорил Тоби Магуэр или Коби. В общем, как говорил мистер Человек-паук первый, just do it. Просто сделайте это. Все, я все напутал. Это был другой актер. Ну да ладно, неважно. Больше хитов, больше музыки впереди. Самый главный посыл. Да, конечно, голосуйте за любимые работы на сайте в мобильном приложении. И слушайте лучшую музыку здесь, на Европе+. Плюс. Будет Follow P Now с треком Changes. Будет Alan Walker и Broken Strings. Все это впереди. Все буду ставить этим утром уикенда для тебя. Меня зовут Денис Романов. Хорошего дня.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
6: Михайловский питомник.

0: 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: Тема и поп-звучание, и R&B всего хватает. Там всего вообще намешано, не будем вникать во все эти музыкальные сложности, тонкости. Лучше тебе напомню, что все музыкальные стили, которые тебе так нравятся, есть на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Можно слушать бесплатно, без ограничений. Все, что тебе нравится. Под вечеринку есть поток под названием «Пари», есть «Light», «New», «Urban» и так далее и тому подобное. Даже кей-поп музыка вся в одном потоке. Так что заходи, слушай. И, конечно, слушай Бруно Марса, его историю «I Just Might» скоро здесь на Европе+. Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом», все нужное в нем.
9: Куда поедем в следующие выходные?
10: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
9: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
10: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
9: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81. 81.
11: 106 FM. 106 FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66. 20 66 66.

0: И это правда, абсолютно. В ближайшие полчаса на Европе Плюс все музыкальное разнообразие. 30 минут без остановки. Будет Хужель, классная летняя тема Джамайкан. Еще команда Hurts, мы, конечно, этих парней знаем. Их Wonderful Life прошлого, 25-го года. В ремиксе от Purple Disco Machine. А еще Алекс Уоррен и его очередная личная история Fever Dream. Класс! Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие полчаса. Дождись!
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонка.
4: Реклама.
5: Уже в кино.
6: Музыка и танцы, они всех объединяют.
5: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
6: Это универсальный язык.
5: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
9: Мы никогда не будем вместе.
10: Не забирайте любовь.

0: этого взгляда, как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: работа проще на Европе Плюс. Звучит как инструкция, даже добавлять ничего не надо. Проще, выдыхайте, ребята, сегодня выходной день. Я надеюсь, что вы в большинстве своем отдыхаете вместе с нами, вместе с Европой Плюс, с самой классной компанией. Это я намекаю так мягко на себя. Меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня. Конечно, с самой крутой музыкой и с классным контентом. С подарками у нас уже в следующем часе будет утреннее шоу «Крутой уикенд», так что обязательно его дождемся. Если, ребята, работаете сегодня, я знаю, есть и такие, как я. Ну, самое главное, чтобы в легкость, в удовольствие. Так что слушайте классную музыку, вам будет она саундтреком. Я как магистр Йода из «Звездных войн» заговорил. Наоборот заговорил. Будет Disturbed, The Serial, The Sound of Silence прямо сейчас, буквально пару минут, и послушаем.
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для 07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства. 200.

0: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
1: Ура! Нам приехали динозавры, Геннадий, вперед!
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 20.

0: и Portugal The Man. Phoenix, так называется классная тема, танцевальная такая летняя, летняя танцевальная тема. И, конечно же, эта новинка должна быть в Еврохите, в нашем фирменном чарте. Обязательно проголосую за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Впереди у нас больше хитов и больше музыки, будет супер стиль, будет работа Super Lonely от Бенни, послушаем ее, прекрасная девушка, вокалистка и вообще просто отличный музыкант. В общем, послушаем. Будет также Avalon Roxton и Vertigo. Классная танцевальная тема. Все это впереди.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две бутылки минеральной воды «Мтаби» по 74 рубля 99 копеек за 1,25 литра и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
12: Рекламная служба в Магнитогорске 20 66 66.

0: это Faithless и Bieber X, New Religion, так называется их танцевальная история. Классная тема, абсолютно гимн уикенда, не иначе. У нас впереди больше хитов и больше музыки. Будет легендарная R&B тема и легендарнейший Usher. Так называется его работа. Послушаем обязательно скоро. А также одна из главных поп-звезд прямо сейчас — Сабрина Карпентер и ее Espresso. И, конечно, в новом часе мы ждем крутой уикенд, подарки, контент, все впереди.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вас всех часто спрашивают, а вот о чем именно, давайте узнаем.
3: Слушаем.
4: По работе я юрист, постоянно задают разные вопросы, и в конце часто добавляют одинаковую последнюю фразу. Это вообще законно? И каждый раз я достаточно сложно сдерживаю смех в конце.
2: Потому что это будет сюрприз и для меня, и для вас.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Бригада У! Реклама.
6: Дэнни! Как? Катастрофа!
7: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
6: Я своего друга в обиду не дам.
7: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6+.
8: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актуально с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Уже в кино.
2: Музыка и танцы, они всех объединяют.
1: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
2: Это универсальный язык.
1: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
3: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
3: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений.
1: 12+.

0: конце этого часа на Европе Плюс его история Е, ну и так далее и тому подобное. Впереди больше хитов, больше музыки, будет крутой уикенд, подарки, контент, все в новом часе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европе Плюс новости. С нами Дмитрий Королев.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Доброе утро, Денис. Приветствую, друзья. Российские регионы подводят финансовые итоги экономического форума. В Пекине отметили День русского языка, а Сербия готова сыграть в футбол с Россией. Подробности далее. Российские регионы подписали более 1000 соглашений на сумму свыше 6 триллионов рублей. Власти и бизнес подводят итоги работы на Петербургском экономическом форуме. Так, например, в Иркутске появится современный жилой дом на 164 квартиры. Их укомплектуют современной мебелью и бытовой техникой. Брянская область рассматривает меры поддержки отечественного производителя сельхозтехники и агрокомплексов. В Московской области сделали ставку на роботизацию, внедрение искусственного интеллекта и увеличение рабочих мест. Первая российская вакцина против аллергии на пыльцу березы может получить временную регистрацию уже в сентябре этого года. Это позволит начать применение препарата в клинической практике и вывести его на рынок. Вакцина уже продемонстрировала высокий профиль безопасности и хорошую переносимость. Как сообщила глава научно-клинического центра Вероника Скворцова, постоянное же рекудостоверение может быть выдано к концу следующего года. Прямые рейсы из Камчатки в Китай планируют запустить до конца года. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил губернатор региона Владимир Солодов. По его словам, переговоры с китайскими партнерами шли давно. В первую очередь речь идет о провинции Хэйлунцзян и городе Харбин. Сначала планируется один раз в неделю, затем количество полетов могут увеличить до 2 раз. Стоимость перелета, по оценке губернатора, составит около 20-30 тысяч рублей. В перспективе также рассматриваются рейсы на китайские курорты. Фестивали, конкурсы, театральные постановки и кинопоказы в Словакии отметили День русского языка. По этому поводу в стране прошли различные мероприятия. Об этом сообщили в дирекции Русского дома в Братиславе. Торжественные мероприятия в честь Дня русского языка прошли и в других странах. Например, в Пекине состоялся концерт, где присутствующие услышали романсы Николая Римского-Корсакова и Михаила Глинки. Ну а Сербия хочет провести матч со сборной России по футболу. Об этом на полях Петербургского экономического форума заявил президент Олимпийского комитета страны. Тем временем, напомню, в минувшую пятницу в Волгограде россияне сыграли со сборной Буркина-Фасо. Встреча завершилась со счетом 3-0. А уже 9 июня в Калининграде состоится товарищеский матч против команды Тринидада и Тобаго. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте. Доллар сегодня и завтра 73 рубля 47 копеек. Единая европейская 85 рублей 56 копеек. Пока все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем хорошего дня.

0: Weekend на Европе плюс. Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».
1: Привет всем, доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. В это воскресенье здравствуйте. Меня зовут Денис Романов, буду ближайшие аж 4 часа вместе с вами. Ну, меня не будет немножко, я буду периодически появляться. Не буду мешать слушать классную музыку и буду, конечно, раздавать самые крутые подарки, это естественно. Например, в этом часе у нас будет киномикс и киномания, игра, в которой можешь свое внимание в киномании. В общем, проявить долю внимания, и тогда получишь классный наш подарок от Европа Плюс, наш эксклюзивный мерч. А вот чуть попозже, наверняка то, чего многие ждут, игра под названием Green Quiz и возможность выиграть настоящий велик, классный велосипед. Так что ждем, все будет этим утром, естественно. Из планов музыкальных слушаем Доминика Файка с работой Baby Doll, будет Зейн и его история Die For Me прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Погнали, погнали к Киномиксу и плавно будем перетекать в сторону киномании, потому что в Киномиксе будет подсказка, которую надо будет применить к игре Киномания. Сегодня задание довольно сложное, но интересное, так что слушаем внимательно, запоминаем, потом звоним. Пока слушаем. У нас рекомендация на этой неделе — это новые боевики. Ну, там на самом деле и триллеры, конечно, наши любимые есть, поэтому слушаем. Рекомендация первая — это картина под названием «Бой со зверем». Бывший чемпион ММА возвращается в октагон ради мести за брата. Последний бой в карьере оказывается куда более личным, чем он рассчитывал. Много жестких поединков, крепких ударов и мотивационных речей перед выходом на арену. Бой со зверем. Интересно. Интересно. Отмечаем себе. Ну, в целом. Не как подсказку. Просто на вечер. Опасные отношения. Так называется следующая картина. Романтический уикенд у озера должен был спасти отношения пары. Но вместо семейной терапии герои получают вооруженных преступников, которые врываются в дом. Иногда лучший способ наладить отношения — это попытаться выжить. О как! О как! Интересно! А вот сейчас напрягаем память, разминаюсь просто тоже перед игрой, напрягаем память и запоминаем фильм под названием «На вершине». Картина актуальная, картина, которую выпустил сервис Netflix, и я думаю, что многие о ней наслышаны. Слушаем внимательно, о чем, собственно, вся эта история. Экстремалка Саша переживает смерть близкого и отправляется в одиночное путешествие по Австралии, намереваясь покорить бурную реку. Однако, неожиданным образом, главной угрозой жизни женщины оказывается не природа, а человек. Оказавшись в глуши, Саша становится целью некого отморозка, который любит охотиться на людей. Вот такая история. Там Шарлиз Терон в главной роли, а главного этого злодея с такой бритой прической играет Терен Эджертон. Тот самый парень из фильма «Кингсман», который наверняка вы видели эти ролики, где он трясет так головой под музыку, под Chemical Brothers. Вот это оно. Это картина под названием «На вершине». Мы ее запоминаем. Классная тема, потому что она тебе принесет скоро и классный подарок. Опять же, в нашей игре «Киномания» мы ее ждем. Пока ждем, слушаем классную музыку здесь на Европе Плюс. И, конечно же, заходим на сайт europaplus.ru и в нашу группу ВК смотрим, целая подборка из лучших боевиков, новых боевиков. Она тебя там ждет, так что welcome.

0: других работ у них не бывает в принципе. Вот тебе очередная их новинка. Летняя танцевальная тема «Tu Corazón» или «Your Heart». Классная, классная история. Впереди у нас больше хитов и больше музыки в крутом уикенде. Только самая лучшая музыка на планете Земля. Вся она здесь будет Рианна. Ее величайшая работа «Umbrella». Элла, Элла, а-а. Ну, там ты понимаешь, да? Надо всем будет подпевать, естественно. Будет также «Кунгс» и «Гэлакси». Еще один танцевальный хит. Будет впереди «Гороскоп». Будут подарки, естественно, в игре «Киномания». Все совсем скоро.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: Крутой уикенд на Европе плюс.
3: Реклама.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
8: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50, телефон 43-81-50.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Рекламная служба в Магнитогорске, 206666.

Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп. Гороскоп на сегодня. Сегодня 7 июня, воскресенье. Овны, справиться с проблемой окажется гораздо проще, чем вы думали. Тельцы, не разрешайте своему настроению меняться из-за любого пустяка. Близнецы, благоприятный день для общения и встреч. Раки, вам будет немного непонятно поведение других людей, но потом вы все осознаете. Львы, не миритесь с тем, с чем вы категорически не согласны. Девы, обращайте внимание на любые детали, которые вас сегодня окружают. Весы, придется сделать над собой усилия, чтобы заняться делами. Может быть, как и всегда. Скорпионы, получится поймать позитивную волну настроения и удержаться на ней. Стрельцы, день, когда важно подумать дважды, прежде чем что-то сделать весомое. Козероги, расставьте уже приоритеты, нельзя разным вещам уделять одинаковое время. Водолеи, просто не приходите туда, куда вы и не очень-то хотели попасть. И рыбы, день принесет много новых дел и обязанностей, но от них можно будет легко отказаться.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Это киномания и подарки, ребята. Прямо сейчас у вас есть возможность забрать себе классный эксклюзивный мерч от Европы Плюс от нас. И надо всего лишь позвонить в 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы в начале 495. Звони, все получится. В начале часа у нас в киномиксе была подсказка, как всегда, потому что задание сегодня, ну, не самое простое, скажем так. Но кто слушал, кто внимательный, слушатель Европы, тому будет супер легко. Ну или кто не чуть-чуть хотя бы следит за миром кинематографа, что сейчас происходит вообще в нем. Звоните, мы вас ждем. Удачи!
2: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир, участвуй в проекте Green Quiz и выигрывай эко-призы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.
0: На Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лили» два слоя, два рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» три слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. Регинес, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Регинес. Новый автомобиль ждет вас.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки лапши куриной Big Lunch по 33 рубля 99 копеек за 100 граммов и получите третью в подарок. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Так, ну что, будем сейчас напрягать мозги, играть в киноманию и раздавать, конечно, подарки. Есть у нас мерч наш, фирменный от Европы Плюс. Его себе попытается забрать наша слушательница. Зовут ее Татьяна. Татьяна из Красноярска. Татьяна, привет, добрый день, здравствуй. Как ты, как ты?
2: Здравствуйте.
1: Привет. Ну, ты готова вообще, нет? Как ты? Как настроение?
2: Да. Отлично.
1: Я должен кричать, как настроение? Как это? Олимпийский, как настроение? Супер, это хорошо. У нас с тобой задача очень простая. Тебе надо будет забрать себе футболку, нашу фирменную от Европы Плюс, эксклюзивную. Только надо ответить будет на вопросы по фильму. То есть я тебе говорю три факта про один довольно известный сейчас на слуху фильм. И надо будет сказать, что это за картина. Мы в начале часа говорили об этом фильме в том числе. У нас был киномикс, там была подсказка. Но ничего страшного, даже если не слушала, мы с тобой будем пытаться угадать. Ну что, ты готова? Пробуем?
2: Да.
1: Ну, погнали. У нас сегодня, значит, была подборка. Там были и боевики, и триллеры. И, значит, факт номер один. Экстремалка по имени Саша переживает смерть близкого и отправляется в одиночное путешествие по Австралии, намереваясь покорить бурную реку. Вот такой первый факт. Итак, Татьяна. Какие-то идеи уже имеются. Может быть, какие-то воспоминания есть о фильмах, которые сейчас в прокате не так давно были, и везде они громко о себе заявили. Подсказки сразу пошли. Фильм актуальный. Ну как?
2: Ну, я думаю, это фильм «На вершине».
1: А, так ты хитрая. Ты слушала подсказку 100% в начале часа. Это действительно фильм под названием «На вершине» с Шарлиз Терон и Тереном Эджертоном в главной роли. Картина сейчас нашумевшая, везде залетевшая во всякие эти все тренды и так далее. А значит что? Значит, можно поздравить Татьяну с победой. Ура! Молодец. Наша фирменная футболка от Европы Плюс вообще вещь эксклюзивная, так что можешь вдвойне порадоваться от того, что ты попала в эфир, выиграла, и уже получается втройне от того, что себе такую эксклюзивную штуку забрала. С победой! Хорошего тебе дня, удачи, классного выходного дня, надеюсь, выходного все-таки, даже если работается. Пока-пока. Удачи, Татьяна. Ну, а мы что будем делать? Вернемся к музыке. Мы без нее не можем. Этим утром у нас есть Тейм Импала, есть Дженни, их работа «Дракула».

0: Хитмейкер, продюсер и музыкант Тейм Импала. Вместе с ним Дженни, их работа Дракула. Ну, точнее, Тейм Импала, работа Дракула. Дженни на подпевке. Тейм Импала, величайший музыкант. Парень, который не только себе творит, но и многим-многим звездам, которых мы так любим. Помните Дуа Липу? Помните ее последний альбом? Он сделал. Ну, большинство работ он сделал. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. В крутом уикенде будет Ара Шейлен, Broken Angel будет Chapel Roan. Ее работа Good Luck Babe. Актуальная тема. И хиты всех времен народов тоже есть, и актуальные тоже есть. Это все здесь, на Европе Плюс. И, конечно, в новом часе мы ждем дабл-хит. Скоро.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
8: Мы никогда не будем вместе.
9: Не забирайте любовь.

0: этого взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: В кино с 4 июня. Фэнтези для всей семьи «Момо».
7: Это потрясающе.
6: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
7: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
6: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
8: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен для комплектации премиум «Техноплюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Broken Angel в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Продолжение крутого уикенда с дабл-хитом. Будут подарки, классная игра. Ну, ты все знаешь. Гринквист, готовься к нему. Все это впереди, все в новом часе здесь на Европе Плюс.

0: Уже 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами снова Дмитрий Королев.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Доброе утро, Денис. Здравствуйте все. Онлайн-платформы могут обязать проверять возраст пользователей. Пляжи Анапы безопасные, ждут гостей. А в Техасе роботы заменили всех школьных учителей. Подробности далее. Онлайн-платформы могут обязать проверять возраст пользователей. Такую возможность рассматривает Минцифра. Об этом в рамках ПМФ заявил глава ведомства Максуд Шадаев. Он отметил, что эта тема относится к ближайшей повестке. Сейчас министерство изучает, как такие механизмы работают за рубежом и на отдельных цифровых площадках. Шадаев добавил, что Европа и многие страны уже идут по пути более жестких ограничений. Ну и Шадаев уточнил, пока речь идет именно об изучении возможных механизмов возрастной проверки на цифровых платформах. Система обнаружения и поддержки развития талантов к 30-му году должна охватить всех российских учащихся. Об этом на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума заявила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова. По ее словам, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности является одной из национальных целей развития России. Открытые для отдыха пляжи Анапы безопасны и готовы к летнему сезону. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сложные работы по очистке провели на 151 объекте. Сейчас для туристов доступно 4,5 километра песчаного побережья и все галечные пляжи. Также продолжается открываться и новые пляжи. Спрос на отдых в Анапе с прошлого года вырос на 60%. Туристы, как отмечается, уже покупают билеты на июль и август. Купальный сезон в Анапе продлится до 30 сентября. В Армении начались выборы в национальное собрание. По всей стране открыто 2500 избирательных участков. Отмечается, граждане Армении могут проголосовать только на территории республики. За места в национальном собрании борются 16 партий и 2 блока. Роботы заменили всех учителей в одной из частных школ Техаса. Математику, языки и естественные науки ведет искусственный интеллект. Учебный процесс выглядит так. 2 часа в день ученики занимаются с ИИ-репетитором за ноутбуками. Остальное время отведено на практические занятия по жизненным навыкам. От сборки мебели до публичных выступлений. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте. На это воскресенье доллар 73 рубля 47 копеек, единая европейская 85,56. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем доброго утра и хорошего дня.

0: Уикенд на Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз. Еще раз доброе утро и добрый день. Крутой уикенд. И в этом часе крутого уикенда хотел сказать много музыки, но вы знаете, что не только она будет. Те, кто внимательно слушают Европу Плюс, те, кто хочет забрать себе классный подарок, например, можно велосипед выиграть или другие крутые подарки ждут Green Quiz, он будет чуть попозже. Чуть попозже, пока у нас на прямом уже пути, да, перед нами, можно сказать. Дабл хит мы его ждем. И, конечно, мы заходим в нашу группу в ВК. Там скоро появится голосование. Буквально 2-3 минуты анонсирую, все расскажу, из кого будем выбирать. Там настоящие поп-легенды.

0: Европе плюс.
1: Так, ну что, будем сейчас с вами выбирать, кого будем слушать дальше на Европе плюс. Два трека подряд в двойном объеме, но это, конечно, нонсенс. Феномен, невероятное что-то. Надо будет поддержать одного из артистов, про которых сейчас буду рассказывать, в нашей официальной группе ВКонтакте. Европа плюс. Заходишь, смотришь, голосование уже там, так что обязательно проголосуй за одного из них. Например, есть американский певец и автор песен, который получил мировую известность благодаря сотрудничеству с лучшими диджеями электронной сцены. А его голос звучит в нескольких международных танцевальных хитах. Мы этого парня знаем, конечно же, любим. Хотя недостаточно некоторые знают. Надо побольше известности. Сэм Мартин. Именно его вокал во всех танцевальных хитах, которые мы знаем. Ну, почти во всех, конечно. А еще есть британский певец, который ворвался в мировые чарты благодаря совместному треку с известным электронным дуэтом, который стал хитом номер один сразу в нескольких странах. Да и сольная у него есть классная работа. Это Джон Ньюман. В частности, вот и она. Сольная тема «Love Me Again». И... надо выбрать лишь одного. Проголосовать за него в... ну, не за Джона или за Сэма, а за кого-то из. То есть за того или за другого. За двоих нельзя. В нашей группе ВК. Официальное сообщество ВКонтакте. Прямо сейчас голосование там выложено. Заходишь. Сэм Мартин или Джон Ньюман. Выбираешь одного из вокалистов. И кто победит, того будем слушать скоро в двойном объеме.
0: Дабл хит на Европе+. Плюс.

0: на Европе плюс. У нас первая битва всегда такая суперскоростная, да? И сразу, буквально 3-4 минуты, и мы подводим итоги. Среди двух артистов, Сэм Мартин, Джон Ньюман, конечно, сложно выбрать, потому что они одинаково хороши и в танцевальных хитах, и дэнс-поп, и в поп-рок хитах. Мы их, конечно, знаем, и знаем за огромное количество вот этих самых любимых треков. Но, все-таки один лучший. Рассказываю, отрыв совсем небольшой. Его дебютный сольный альбом сразу занял первое место в британском чарте, а один из синглов с этой пластинки стал международным хитом и получил платиновый статус в нескольких странах. Такое бывает редко, но сегодня случилось. 51% за Джона Ньюмана. Вот так. Сегодня победитель он одолел самого прекрасного вокалиста Сэма Мартина. Будем слушать два трека Джона здесь, в крутом уикенде.
1: Дабл хит на Европе плюс.

0: одолел Сэма Мартина, тоже прекрасного вокалиста. Blame, Love Me Again, два его трека, твой любимец. Его поддержали больше в нашей группе ВКонтакте Европа Плюс. Больше хитов и больше музыки. Впереди мы с тобой ждем, конечно, гороскоп. Ждем классную музыку. Будет Медуза, будет I Don't Wanna Go Home Tonight, будет French Montana, хип-хоп суперстар и его история Ever Since You Left Me. А еще будет, конечно же, Green Quiz. Скоро ты его ждешь, наверняка. Все через... В общем, скоро, дождись.
1: Реклама.
2: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня, 7 июня, в воскресенье. Овны, справиться с проблемой окажется гораздо проще, чем вы думали. Тельцы, не разрешайте своему настроению меняться из-за любого пустяка. Близнецы, благоприятный день для общения и встречи. Раки, вам будет немного непонятно поведение других людей, но потом вы все поймете, осознаете. Львы, не миритесь с тем, с чем вы категорически не согласны. Девы, обращайте внимание на любые детали, которые вас сегодня окружают. Весы, придется сделать над собой усилия, чтобы заняться делами. Скорпионы, получится поймать позитивную волну настроения и удержаться на ней. Стрельцы, день, когда можно и важно подумать дважды, прежде чем что-то сделать. Козероги, расставьте уже приоритеты, нельзя разным вещам уделять одинаковое время. Водолеи, просто не приходите туда, куда вы и не очень-то хотели попасть. И рыбы, день принесет много новых дел и обязанностей, но от них можно будет отказаться.

0: Тедди Свимс, его история «Мистер Науилл» прямо сейчас в крутом уикенде на Европе Плюс. У нас есть новость для вас, конечно. Вы ее знаете, вы ее ждете. Но я все равно должен об этом сказать, потому что сейчас все немножко на стреме. Стартует игра «Green Quiz» прямо сейчас в крутом уикенде, в которой мы вместе с нацпроектом «Экологическое благополучие» подготовили для всех вас интересные вопросы о самом важном – о здоровье нашей планеты. А еще, конечно, разыгрываем классные эко-призы. Можно даже велосипед выиграть классный. Так что звоните 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звоните, мы всех ждем.
1: Реклама.
2: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
3: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
4: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки арабской чечевицы «Националь» по 99 рублей 99 копеек за 450 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
7: В «Тепло РФ» скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. «Тепло РФ», улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Уикенд на Европе плюс. Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
1: Так, ребята, на Европе Плюс продолжается игра «Green Quiz», в которой мы вместе с нацпроектом «Экологическое благополучие» подготовили для всех интересные вопросы о самом важном – о здоровье нашей любимой планеты. А еще разыгрываем классные экопризы. У нас есть слушательница, зовут ее Евгения. Евгения из Перми. Привет, Евгения, добрый день уже. Или утро, я забыл, сколько там в Перми плюс. Сколько в Перми плюс?
2: У нас почти 12.
1: Вот. Добрый день. Ну, добрый день тогда. Ну что, у нас с тобой игра. Тебе предстоит, Евгения, ответить на 3 вопроса нашей зеленой викторины. Все предельно просто. Даешь правильный ответ на 3 вопроса и получаешь главный приз. А это велосипед. Что еще может быть, да, экологичнее? Велосипед. А если отвечаешь на 2, то тогда крутая смарт-кружка тоже твоя. Ну, точнее, твоя. Не тоже, а твоя. А если ответишь на 1 вопрос, то получишь классный экологичный ланчбокс. И я в тебя верю. Верю, все получится. Ты переживаешь? Переживаешь?
2: Я волнуюсь очень.
1: Ну ладно, все, выдыхай. Значит, практики, дыхательные практики с Денисом Романовым на Европе плюс. Делаем так. И играем. Сегодня у нас с тобой все будет хорошо. Все у нас будет хорошо. Сегодня у нас важная тема. Сохранение и восстановление лесов. Отвечаем на вопросы, выигрываем подарки. Погнали!
2: Погнали!
1: Погнали! Итак, значит, есть вопрос номер 1. Ни для кого не секрет, что в лесу можно ориентироваться благодаря деревьям. Например, многим известно, что мох растет с северной, да, стороны. Мы это с детства знаем. Это полезно знать заблудившимся путникам, конечно же. А какое лесное дерево может стать не менее надежным компасом благодаря своей коре? И два варианта тебе в помощь. Это осина или береза? Как ты считаешь?
2: Я не знаю.
1: Мне нравится уже. Но пусть будет береза. И это правильный ответ. Мы двигаемся дальше. 1 балл у нас есть. Ура. Мы идем к следующему вопросу. Каждый, ну, на самом деле, немножко уточнить, да, наверное, надо, что белая кора березы с южной стороны обычно чистая и гладкая, а вот с северной стороны она чаще темнее, трескается. То есть вот так это все можно различить. Туда меньше света попадает солнечно. Вопрос 2. Каждое дерево может быть по-своему полезным. Например, ива богата салицином. В ближайшем родственником салициловой кислоты. Мы ее тоже знаем. Принимают некоторые. В какой части дерева он содержится, вот этот салицин? В плодах дерева или в коре дерева? Как ты думаешь, Евгения?
2: В коре, конечно.
1: Идем к третьему вопросу и победе, и велосипеду. Итак, главный вопрос. 3. Леса часто называют хранителями пресной воды. Во время сильной жары деревья способны спасти целую экосистему от засухи благодаря удивительному процессу, который происходит под землей. Что делают корни больших деревьев по ночам? Вопрос, первый вариант. Качают воду из глубоких слоев земли и делятся ей с верхними слоями почвы? Или они экономят влагу, чтобы оставить ее в глубине земли? Ой, ну как?
2: Качают, наверное.
1: Какой еще раз?
2: Экономит
1: влагу. Не расслышал первый, какой был...
2: Я сказала, качают первый.
1: Ты сказала, качают воду.
2: Я не знаю, поэтому я...
1: Евгения, ты сказала, качают воду. А значит, мы поздравляем тебя с победой. Ты забираешь себе классный главный приз. Это велосипед. Это абсолютная правда.
2: Спасибо,
1: абсолютная правда. Мы с тебя рады. Ночью, говорят, что когда испарение с листьев прекращается, корни больших деревьев вытягивают воду из глубины, выделяют часть влаги в пересохшие верхние слои почвы. И все вот это спасается, и мы дальше живем и радуемся. Ура! Мы тебя поздравляем с главным призом.
2: Просто удивительно.
1: Вот, кстати, ну, ура! Это тебе. Тебе хорошего выходного дня, классного уикенда. С подарком еще раз. Все, готовься, тренируйся. Ты катаешься вообще на велике?
2: Да, катаюсь.
1: Ну все, будет у тебя второй. Все, тебе хорошего выходного дня, хорошего уикенда. С победой еще раз. А всех остальных, что добавлю, всем остальным. Каждый желающий может внести свой вклад в восстановление лесов России. Посадить дерево можно в рамках акции «Сад памяти». Все подробности на сайте sad-pamyti.rf. И, конечно, помните, что экология начинается с тебя.
0: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир, участвуй в проекте Green Quiz и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.
3: Европе плюс.

0: После стольких лет, как говорится, всегда. Мы всегда любим Джастина Бибера, его работу «Stay», трек совместно с Kid Leroy'ем, «The Kid Leroy'ем» в крутом уикенде на Европе+. Впереди больше хитов и больше музыки, будет красивая история от Риман, «Supergirl», будет разы Бруно Марс, их один из главных хитов прошлого года, трек под названием «Апати». Послушаем скоро здесь на Европе+, дождись.
1: Реклама.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сберайди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Да все без нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
8: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
10: Европа Плюс. Лучшие

Риман, Супергерл в конце часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди. Еще один час крутого уикенда. Будет и горячая новинка, и классная игра с Мерчом, и, конечно, много-много другого интересного. Все это впереди.

0: 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Здравствуй, Денис. Приветствую, друзья. Женщины могут все. Российские отели переходят на новые стандарты, а модники отправились в секонд-хенды. Подробности далее. Женщины могут одновременно развиваться как в карьере, так и в семейных отношениях. Об этом сообщила замглавы Совета Федерации Инна Светенко. Так она прокомментировала стереотип о том, что им сложно совмещать работу и материнство. А на полях Петербургского международного экономического форума прозвучало предложение ввести налоговые льготы для матерей с детьми до 7 лет, ведущих бизнес. Российские отели переходят на новые стандарты обслуживания. Речь идет о более удобных условиях для семей, людей с питомцами и гостей с особыми потребностями. Об этом рассказала замруководителя Роскачества Юлия Михалева. Она отметила, с 1 сентября в гостиницах добавятся обязательные элементы инклюзива. В ведомстве считают, что такие правила помогают отелям улучшать сервис, а туристам проще выбрать подходящее место для отдыха. Провозных мощностей и билетов на поездки между Россией и Турцией достаточно. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, в этом году между странами запланировано свыше 1000 рейсов в неделю. А ранее эксперты заявляли, что даже при 40-градусной жаре Турция останется приоритетным направлением, так как у россиян не так много заграничных вариантов для пляжного отдыха. Внимание аудитории – главная валюта для медиаиндустрии. Об этом в рамках Дня будущего на Петербургском международном экономическом форуме рассказал гендиректор Европейской медиагруппы Роман Емельянов. В борьбе за внимание рынок начал проигрывать в качестве контента. При этом эксперты фиксируют усталость от AI-контента и цифрового шума. Как отметил Роман Емельянов, ИИ никогда не заменит настоящих радиоведущих. Такое решение может лишь привести к оттоку аудитории и потере доверия. А чтобы привлечь и удержать внимание, нужно быть искренним, настоящим и не бояться показать лицо. Почти 40% россиян готовы покупать товары в секонд-хендах. Если каждый пятый связывает такое намерение с высокими ценами на новую одежду, то 30% уверены, что старая одежда и обувь лучше по качеству, чем современные аналоги. В таком случае это уже не секонд-хенд, а винтаж, на который сегодня мода во всем мире. И о валюте в конце выпуска на это воскресенье. Доллар 73.47, евро 85.56. Пока все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем доброго утра и хорошего дня.

0: на Европе Плюс.
1: Всем здравствуйте. Доброе утро, привет. Это крутой уикенд, еще один час у нас. И потом еще один час. Но в этом часе много интересного будет. Будет игра пинг-понг, будет наш эксклюзивный мерч в качестве подарков. Мы обязательно ждем ее. Будет горячая новинка от музыкантов, которых мы часто слышим, часто слышали здесь на Европе Плюс. Вновь они вместе. Послушаем их работу. О них немножко, чуть попозже. Пока, сначала. Латино-хип-хоп история от Рао Алехандро и Рашн, трек под названием «Понга». Будет Алекс Уоррен и его сол и поп-рок история «Fever Dream» прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Горячая новинка.
1: Мы, конечно, часто говорим про артистов, которых слушаем здесь на Европе плюс, то легенды и так далее, но эти, это действительно так, потому что мы их знаем лет 20 каждого, и того, и других. Они снова вместе. Электронный суперстар, продюсер всех времен и народов. Зовут его Алессо. Есть еще и команда поп-рок суперзвезды One Republic. Они уже не раз творили вместе, на этот раз вытворили новую работу, в хорошем смысле слова, новую работу In Your Eyes. Послушаем ее сегодня в крутом уикенде.

0: Мод в крутом уикенде на Европе Плюс. Намек на нас, так называется его работа. 31-я строчка в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Проголосуй за него, если тебе нравится Мод. Я знаю таких людей много, поклонников много у Мода. Европаплюс.ру и наше мобильное приложение. Где угодно голосуй. И может даже не за одного Мода, можешь за обе его работы, которые представлены в чарте, или за другого артиста любого. А еще, конечно, ждем впереди у нас больше хитов, больше музыки. Это естественно будет Марлон Рудет, Антихеро будет, Айлон Рокстон с треком Vertigo и игра пинг-понг. Подарки все впереди.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале националныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: На Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Куда поедем в следующие выходные?
7: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
6: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
7: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
6: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81. 81.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
11: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты, Т-банк.
13: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: крутой уикенд на Европе плюс. Пинг-понг.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Продолжаем игру. Крутой уикенд продолжаем с игрой пинг-понг. Прямо сейчас все, кто хочет выиграть классный наш мерч эксклюзивный от Европы Плюс, надо звонить. Мы ждем двух участников. Звоните 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Поиграем в пинг-понг. Желаю удачи. Все получится. Звоните.
2: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир, участвуй в проекте Green Quiz и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.
0: На Европе Плюс.
3: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: miles away.
1: Крутой уикенд на Европе Плюс. Пинг-понг. Играем в пинг-понг, раздаем подарки. Конечно, это цель, самое главное. Есть наши подарки, фирменный мерч нас от Европы Плюс. И он может достаться кому-то из участников. А может, обоим достанется, если оба будут себя хорошо вести. Есть у нас Кузьма из Казани. Привет, Кузьма. Доброе утро, добрый день. Привет.
2: Привет.
1: Мы будем сразу...
2: Доброе утро.
1: Будем сразу знакомиться с обоими участниками, чтобы время долго не тянуть. Есть еще Александр. Александр из Екатеринбурга, который сейчас выключит приемник, потому что мы слышим себя на заднем плане. И поэтому...
2: Ага.
1: Александр, привет тоже. Добрый день.
2: Да, добрый день.
1: Добрый. Ребята, играем. У нас игра пинг-понг. В чем суть игры? Надо забрать себе подарок. Есть термобутылка наша, фирменная от Европы Плюс. Можно будет кофе, любимые напитки, все пить горяченьким, потом гулять. Как забрать? Нужно будет одолеть соперника. В течение одной минуты нужно будет придумывать слова. Я вам скажу слово, одно слово. Вы берете буквы этого слова и сочиняете новые слова, как будто в детстве мы играли в слова плюс-минус, такая же тема. Кто больше слов насочиняет, напридумывает, тому подарки, тому почести и звание самого крутого слушателя Европы Плюс этого часа. Вы готовы, мужчины? Вы готовы?
2: Готовы.
1: Ура! Еще синхронно, смотри-ка. Значит, у нас сегодня слово. Можете себе его записать. Можете его запомнить. Это слово каталог. Каталог. По буквам прям. Каталог. Кузьма чуть пораньше. Да, каталог. Каталог. Кузьма чуть пораньше дозвонился. Он начинает прямо сейчас. Время пошло. Кузьма, давай.
2: Глотка.
1: Глотка, ничего. Это не самый явный, да, вариант. Молодец, Александр.
2: Галка.
1: Галка. Да, есть такое. Кузьма.
2: По-моему, слово колота.
1: Колота. Слушай, ты какой-то супер игрок, мне кажется. Александр, я в тебе тоже не сомневаюсь, давай.
3: Так, сейчас я, да?
1: Да, каталог. Катала. Катала?
3: Это что такое?
1: Ну, пускай будет катала, мы потом не будем...
3: Нет такого слова.
1: Мы не будем потом уточнять, да. Что это за слово. Давай другое лучше.
3: Катала. Вот гала, в небе гала.
1: Вот. А там не две буквы «Л»? Ну, не помню. В общем, ладно, давай.
3: Нет,
1: тогда.
3: Там одна, по-моему.
1: Хорошо. И еще тогда, Кузьма, давай.
2: Алкота.
1: Я, наверное, не буду повторять это слово. Я правильно слышал
2: алкота.
1: Ну, все понятно, все, спасибо, что повторил. Барни, вы молодцы, мужчины. Браво, два. По два правильных будем считать. Ответы у всех, обоим подарки. Обоим, вы большие молодцы, класс. Каждому по термобутылке от нас, от Европы Плюс. Вы большие молодцы, что дозвонились, попали в игру и так классно сыграли. Великие умы, что еще сказать. Все, хорошего вам уикенда, классного продолжения воскресенья и с победой еще раз. Пока-пока, удачи. А мы будем слушать музыку дальше. У нас Кайго, Стал The Show, легендарная тема в крутом уикенде.

0: Это Ваня Дмитриенко в крутом уикенде на Европе Плюс. Ртуть — мощная тема, мощная, чего уж там сказать. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Мощная история от Элли Голден и ее пылающая работа под названием Burn. Будет Кайра и Сауэр, тоже классная тема. Будет, конечно, в следующем часе продолжение крутого уикенда. Внутри дабл-хит, электронный дэнс-поп, суперзвезды, команды, которых мы любим, часто слышим и слышали, и слушаем, надеюсь, будем слушать здесь на Европе Плюс. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Хочу. Берег включает «хочу».
8: Хочу утреннюю чашку клубники.
7: Хочу съесть сэндвич на балконе.
9: Хочу чипсика,
10: но полезных.
11: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
3: А утром готов «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
12: Уже в кино.
13: Музыка и танцы, они всех объединяют.
12: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
13: Это универсальный язык.
12: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
14: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
15: Да все нормально.
16: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
17: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
18: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
19: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
20: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
19: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Голдин, прекрасный регион. Голдин — ее одна из первых ярких работ. Burn, так называется тема. В конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. В крутом уикенде будет дабл-хит. Так что дождись. Тебе понравится. Гарантия 150%.

0: на Европе Плюс.
1: Так, я тут гарантии раздаю. Ну ладно, у всех разные вкусы. Гарантия 99%, чтобы не придрались. И, конечно, дабл-хит, естественно. Мы его ждем скоро в крутом уикенде. Электронные дэнс-поп-суперзвезды команды. Целые даже не в единственном числе артисты, а команды. Мы за них будем голосовать в нашей группе в ВК. Так что обязательно дождитесь. Скоро голосование там. Пока. У нас есть еще один дэнс-поп-артист. Это Соня Фадера и Think About Us. Классная тема, танцевальная, прямо сейчас.

0: Европе плюс. Погнали! В новую битву крутого уикенда в дабл-хита. Дабл-хита в крутом уикенде. Электронные суперстары, целая команда артистов, которые объединяются для одной цели, чтобы победить в этой битве. Ну и, конечно, творить, творить, творить. Есть у нас наша группа в ВК, наша официальная группа ВКонтакте Европа Плюс. Прямо сейчас там выложено голосование, можешь зайти, выбрать кого-то из артистов. А не хочешь — не голосуй, просто послушай. У нас мы за свободное, да? За свободную коммуникацию. Кто как хочет, тот так и делает. А, значит, артисты. Есть у нас, с одной стороны, музыкальный проект, который был создан одним американским продюсером и диджеем, который объединил в своем звучании электронную музыку, дэнс-холл, регги и поп-мотивы. Это команда, коллектив Major Lazer. Дипло, да, великий Дипло объединил музыкантов в вот такую команду. Есть еще британский коллектив, который проявился благодаря группе друзей, которые познакомились во время учебы в университете и прославились необычным сочетанием электронной музыки с элементами классики. Мы их тоже любим. Это команда Clean Bandit. Классные ребята, там тоже у них всего намешано, мы такое обожаем. Ты наверняка любишь и Major Lazer, и Clean Bandit. Надо выбрать только одного из артистов, поддержать его в нашей группе в ВК. Официальное сообщество Европа Плюс ВКонтакте. Голосуй. 3-5 минут мы будем подводить итоги, так что не тормози.
1: Дабл хит на Европе Плюс.

0: Европе плюс.
1: Все, подводим итоги. У нас закончилась битва двух суперзвездных коллективов. Электронные и дэнс-поп суперзвезды. Это команда Major Lazer и Thin Bandit. Мы, конечно, их знаем. Их слушали, и слышали, и слушаем, и будем, надеюсь, слушать их новые работы. Наверняка что-нибудь да выпустят. Победитель сегодня. Один из их самых известных хитов с участием канадского певца и одной датской исполнительницы собрал миллиарды прослушиваний. Это абсолютная правда. И стал одним из самых популярных треков середины 2010-х годов. 58% голосов в нашей группе ВК за команду Major Lazer. Будем слушать два их трека подряд прямо сейчас в крутом уикенде на Европе+.
0: Дабл хит на Европе+.

0: Это команда Major Lazer, победители дабл-хита, одолели Clean Bandit, тоже известные ребята, тоже прекрасные музыканты. И вот тебе их два трека, победители в нашем голосовании в группе ВК Европа Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, будем слушать много ее. В этой самой музыке будет Леони Калум Скотт, их работа Stay, будет The Second Voice с треком Let Me Be. Все это впереди, все совсем скоро.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале националныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: Крутой уикенд на Европе плюс.
3: Реклама.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на Сега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Сега Я.
12: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Now. Их работа «Tu Corazon» или «Your Heart» — один из главных дэнс-хитов, дэнс-поп-хитов лета, 100%. И дебютант этой недели в нашем чарте Еврохит ТОП 40, 30-я строчка. Неплохо, неплохо. Голосуй за ребят на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Я уверен, что у такой легендарной команды поклонников много. Еще есть много поклонников из нулевых у команды «Акчент». Их работа с Мишей Миллер «Кайли», теперь она называется «Don't Leave», послушаем ее скоро. Будет «Кунгс» и танцевальная тема «Galaxy». Все это впереди в крутом уикенде. Скоро!
1: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир, участвуй в проекте Green Quiz и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.
2: На Европе плюс.
3: Реклама.
4: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
7: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес — Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: это «Елка в крутом уикенде» на Европе Плюс. Ее история проще. Куда уж, ребята, куда уж проще. Вы отдыхаете, ну или немножко работаете, а мы вам ставим лучшую музыку. Вот такой у нас договор. Мы его соблюдаем. Вот вам легендарная танцевальная тема от Swanky Tunes. Их работа «Fix Me». Будет Cheat Codes и Bloom. Все вот такое стильное и дэнс-поп звучание, как всегда, присутствует внутри. Все это впереди на Европе Плюс. Все до конца часа обязательно послушаем.
1: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир, участвуй в проекте Green Quiz и выигрывай эко-призы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.
2: Европе Плюс.
3: Реклама.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet D8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
7: Ты наша единственная надежда.
6: «Момо» в кино с 4 июня. 15+.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
11: Мы никогда не будем вместе.
12: Не забирайте любовь.

0: во взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. Шоу «Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, Украина 116-784-739-2130-0+.
5: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
7: Дэнни! Как? Катастрофа!
8: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
7: Я своего друга в обиду не дам.
8: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
9: Европа Плюс. Лучшие места.

0: Swanky Tunes. Это Swanky Tunes, это история Fix Me. Fix me. Fix me.
1: Ну, Фикс, мы тебя починили, все хорошо. Ты теперь здоровый, счастливый, идешь отдыхать. До следующей субботы, что ли?
0: А нет, я в среду буду работать днем для ребят, для всех.
1: Так тебе и надо. Дальше здесь больше хитов, больше музыки. С нами BTS. Короче, ребята, гребем, плывем дальше. Будет еще Ху, если не он, Чимин. И, конечно, Tame Impala. Тоже берем Дракула скоро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: компании лучших хитов в этой планеты. Впереди здесь Алан Уокер и его историческое звучание в истории Broken Strings. Да, Алан Уокер вернулся к истокам, и эта песенка напоминает нам ту самую мелодию, за которую мы полюбили Алана Уокера. История Faded. Broken Strings уже через пару минут. Также на подходе Purple Disco Machine, All My Life и наша, ваша, моя любимая группа, моя Мишель и их на Малиновой Луне. Меня зовут Макс Филин. Поехали!
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Европа. Плюс.

0: Мишель, это блюз, блюз для медуз. Да, это моя Мишель. И где мы только уже не побывали с этой группой, ветер уже настолько поменял направление, что мы на этот раз отправились в экспедицию на Малиновой Луне. Оказались мы, это же прекрасно, это красиво, в воскресенье оказаться на Малиновой Луне. Ну, хорошо. А где нужно оказаться завтра? Это точно. Завтра нужно всем оказаться в утреннем шоу «Бригады У». Вэл, Вики знают, как правильно проснуться, чтобы понедельник прошел на 100% как надо. С 7 до 10 утра в любую удобную минуту включайтесь, будет здорово. Пока же у нас впереди Post Malone, Cold. Будет также Чарли Пуц и Селена Гомес, We Don't Talk Anymore и Тиесто, Бриэна Грейс, Beautiful Places.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
10: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две бутылки минеральной воды «Мтаби» по 74 рубля 99 копеек за 1,25 литра и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: приятный грейс на Европе Плюс. Гуру электронной танцевальной музыки, мистер Тиесто, сколько классных хитов подарил нам маэстро Тиесто. Ну и, конечно, если вы любите больше электронной танцевальной музыки, если вы хотите больше электронной танцевальной музыки, все это можно получить в топ-клаб-чарте на Европе Плюс каждую субботу. Это происходит в 20.00 по московскому времени. Тимур Бодров рассказывает, кто они, 25 лучших. Ну а если пропустили, всегда можно найти в подкасты на цифровых площадках и, конечно, на нашем сайте europoplus.ru. Пока же двинем дальше. Будем отдыхать. Сегодня воскресенье, так что всем хиты, всем отдых. До финала часа G5, Find a Way и Nabu Munia, Slow Down.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Мам, чешется. Что делать?
6: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
13: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
15: богатстве? Столько условий.
16: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
17: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
18: Европа+.ру.
19: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
20: Европа+. Лучшие мировые хиты.

последний припев этой песни, конечно, все вместе поют. Все разом, все руки вверх, все качают и все подпевают. J5 в финале этого часа на радиостанции номер 1 в России. Дальше здесь больше хитов и больше музыки. Все, что вы любите, все, что умеет Европа.

0: вернемся по истории Wait уже через пару минут с нами. Также будет Brock 16N, Pay to Exist. Поймаем Russian, Raul Alejandro и Whiskey the Pongo. Одна из ярких тем этого лета 2026. И, конечно, совсем скоро афиша. Дождемся.
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
10: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: тоже для вас приготовлен. Об этом прямо сейчас Дмитрий Королев расскажет в афише. Встречайте.
1: Афиша на Европе плюс.
2: Здравствуйте! В это воскресенье в Москве пройдут десятки фестивалей, концертов и городских событий под открытым небом и действительно некоторые бесплатно. Например, обширная программа подготовлена в рамках международного фестиваля «Театральный бульвар». Сегодня в 19 часов на сцене «Амфитеатр на набережной» в Коломенском состоится творческий вечер Дмитрия Хратьяна, а на основной сцене «Чистопрудного бульвара» в 20.00 рэп-театр представит поэтический фристайл-баттл по мотивам жизни и творчества Александра Пушкина. На территории музея-заповедника Царицына сегодня эколого-спортивный фестиваль «На лугу». В программе лекции, мастер-классы, квесты и спортивные активности. На площадке можно будет попробовать себя в регби, корнхолле и дарте. Завершит день концерт под открытым небом проекта «Музыкальная экспедиция» Бориса Адрианова с произведениями Чайковского, Баха и Моцарта. Вход свободный. Театр Табакова ставит трагикомедию о крушении купеческой семьи Ванюшиных. Глава фамилии – успешный коммерсант, всю жизнь трудился и приумножал свое богатство. Когда из-за напряженной работы он оказался на грани жизни и смерти, пришло время решить, кто из его шестерых детей продолжит семейное дело. Это спектакль, в котором каждый может узнать себя, своих близких, друзей и знакомых. Начало в 18 часов. Играют на сцене театра «Современник». Безусловно, сегодня можно сходить и в кино. В широком прокате драма «Ветер». Действие разворачивается на юге России после некой геополитической катастрофы. Чтобы спасти заболевшую жену, главный герой берет ружье и отправляется на поиски денег и еды. В дороге он встречает такого же вооруженного странника. Совместное путешествие превращается не только в историю про борьбу за выживание, но и в историю о человеческом выборе, вере и поиске себя. Любители цветов приглашают на фестиваль пионов и ирисов. Вся эта красота представлена в аптекарском огороде. Там можно увидеть сотни экземпляров, включая редкие сорта и новинки отечественной селекции. Экспозиция размещена в выставочной оранжерее и будет постепенно обновляться по мере цветения. Также эксперты расскажут о современных подходах к выращиванию декоративных культур в условиях средней полосы России. Одним словом, этот день обещает быть интересным, насыщенным, так что отдыхайте с Европой Плюс и хорошего дня.

0: На момент это 28-й строчка нашего хит-парада. Пока же двинем впереди Avalon Roxton, Way to Go. Будет также Rialto, No One Leaves, This Discotheque Life, а еще та самая Шаде.
1: Реклама.
2: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две упаковки полотенец Рейна по 88 рублей 99 копеек и получите третью в подарок. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес — Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
3: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
4: Это потрясающе.
3: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
4: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
3: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
5: Мам, чешется. Что делать?
6: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хилионрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
13: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
14: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
15: Да все нормально.
16: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
18: Дэнни! Как? Катастрофа!
19: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
18: Я своего друга в обиду не дам.
19: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
21: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
22: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Авто Плюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
3: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
11: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: желаю вам, чтобы этим летом обязательно было какое-то событие, которое вы, ну, никак не можете дождаться, чтобы вы хотели ускорить вообще время, чтобы это случилось наконец-то же. Да, надеюсь, вы грамотно спланировали это лето 2026, и у вас такое событие, которое вы ждете с нетерпением, оно точно есть. Ну, а это ожидание, конечно, мы скрасим лучшими хитами этой планеты. Впереди здесь, на Европе Плюс, команда, давайте не будем бояться этого слова, а? Культовые ребята уже, Tokyo Hotel, California Nights, чуть раньше с нами Offenbach и Nick Waterhouse, Catchy и новинка от Marshmello и Portugal The Man, Phoenix.
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
9: Предложение ограничено.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66.

0: Plus.
1: Вас всех часто спрашивают, а вот о чем именно, давайте узнаем.
2: Слушаем.
3: По работе я юрист, постоянно задают разные вопросы, и в конце часто добавляют одинаковую последнюю фразу. Это вообще законно? И каждый раз я одну достаточно сложно сдерживаю смех в конце.
1: Потому что это будет сюрприз и для меня, и для вас.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
0: Бригада У! Реклама.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
0: Ведь

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Андулин. Кровля на все руки.
4: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
5: Мы никогда не будем вместе.
6: Не забирайте любовь.

0: этого взгляда, как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

Здесь еще больше хитов и больше музыки. Поймаем Френчи Монтана и Макса Би. Ever Since You Felt Me будет также очень стильная тема. А другого он и никогда не делал. Это и в стране

0: Реклама.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров Москитол для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей Москитол. Профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
7: Папа, динозавры в городе?
6: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
7: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
8: Возрастное ограничение 0+.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 20 66 66.

0: Дракула от Tame Impala и Дженни. Прямо сейчас здесь, на радиостанции номер один России. Классный австралийский музыкант, всегда что-то в стиле лета. Даже если зимой включаешь его в наушниках, сразу просыпается лето и эта атмосфера. Дальше здесь больше хитов, больше музыки. С нами Alan Walker, Broken Strings. Через пару минут поймаем также Рэя Далтона, All We Got. А еще Tuvalu, Borderline. И это не про раздвоение личности, а это про то самое чувство влюбленности, когда ты уже, да, ты уже влюбился, но пока еще не понимаешь, какой ответ в глазах напротив. Послушаем Tuvalu, ее Borderline совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66. 20 66 66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама.
1: Уже в кино.
2: Музыка и танцы, они всех объединяют.
1: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
2: Это универсальный язык.
1: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Кино с 4 июня. Фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
2: Ты – наша единственная надежда.
1: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Дэнни! Да! Катастрофа!
5: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
4: Я своего друга в обиду не дам.
5: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
6: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: на Европе Плюс. Ну, впрочем, если завтра вам тоже не на работу, ну, вдруг вы такой просто счастливый человек, родились под счастливой звездой, тогда, возможно, вам и не нужно отправляться домой. Но если завтра на работу, ребята, будьте серьезнее. Don't Wanna Go Home, проект Медузы. Классная дэнс-тема, то, что нужно нам для этого воскресного вечера. Хотя, что там говорят часовые пояса? У кого вечер, у кого уже ночь, у кого еще пока день. Главное, всем привет от Европы Плюс и всем больше хитов, больше музыки. Будем заканчивать этот уикенд красиво. Впереди Green Day, будет также Halle Molly, Talk to Your Lady, а еще Bibi Rexha и Faithless New Religion.
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Куда поедем в следующие выходные?
7: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
6: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
7: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
8: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Авто Плюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81. 1.81.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый «Хавейл» в «Регинос». Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с «Хавейл». Только в июле. Новый «Хавейл» в «Регинос» за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в «Хавейл» «Регинос». Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте.

0: наследство в лето. Но это классная тема на самом деле. New Religion. Каждому из нас желаю обрести какую-то New Religion этим летом для себя, чтобы что-то обновилось. Да, нажатие в 5 где-то здесь у себя внутри и поймать какие-то новые настроения, новые моменты этой жизни. Да, пусть это случится этим летом. И, конечно, в компании лучших хитов этой планеты на Европе Плюс впереди поймаем Ваня Дмитриенко. Будет также Earbooks и Teddy Swims Mr. Know-It-All.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Город не ждет. И тормоза тоже.
10: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: будням на Европе плюс.
1: И все не просто так, потому что у Эда Ширна как раз есть татуировка в виде этого кетчупа. Он признавался таким образом в любви.
2: Саш, ну мы просто копим деньги, да, чтобы ты вернулась и денег было больше, хорошо?
3: Все хорошо, спасибо.
2: Звони еще, счастливо.
1: Пока.
2: Пока-пока.
3: Пока-пока.
2: Ну а в понедельник в сейфе бригаду 40 тысяч рублей.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе плюс.
0: Реклама.
5: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
7: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
6: У меня получится?
7: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
8: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
9: Эндулин. Кровля на все руки.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

Ники и Джулия Кинс здесь в финале этого часа на радиостанции номер один России, те самые Better Days. Казалось бы, они на финале, да, наши Better Days, наш уикенд, но мы знаем, что лучшие дни, они всегда впереди, и они обязательно настанут, они будут, но прямо сейчас тоже хорошо, прямо сейчас встречайте Александра Генерозова, шоу Weekend Star, там те, кто интересен вам, следующие 60 минут на Европе+.

0: Европе Плюс.
1: И что ж, здесь у нас на Европе Плюс прямо сейчас закрепляется ежегодная традиция, потому что у нас год спустя настоящие летние гости The Hatters, Юра, Паша, Кикер. Привет, ребята!
2: Здравствуйте!
1: Да вот прям вы такие видно, что на гастролях устали, но давайте начнем что-то репетиционное. И давайте, я помогу тоже, да, давайте прокричим. Слушай, соскучился я по вам за год, честно скажу, да, у меня острая нехватка контактной шизофрении, вот, поэтому приглашаю, предлагаю позажигать. Получится? Паша, ты главный сумасшедший шляпник, не?
3: Нет, ни в коем случае, я вообще самый спокойный, самый хороший, а они вот самые такие безбашенные.
1: Саня, ты там, наверное, самый-самый-самый опасный такой человек, потому что ты в очках, и чтобы не отскочило ничего, наверное, да, такое?
4: Естественно. Не, он скейтер, он вообще ничего не боится.
1: А ты кто тогда?
4: Я не скейтер. Я лыжник.
1: Слушайте, ну вам 10 лет, и это удивительным образом совпадает с трендом начала этого года. Помните, на Новый год все такие: мой 2016, мой 2016.
4: Да, да, это правда, так
1: вот,
4: и было.
1: Вот, да, вот, и вы, наверное, такие себя там постите, а вот мы в пеленочках, мама нас искупала, да, вот новые памперсы.
4: Нет,
1: памперсы.
4: На самом деле, мы вот на десятилетие, Сашка Кикер даже сделал себе татуировку: «Не верните мне мой 2016». Но это были довольно грязные времена. Мы прям создавали рок-группу и проверяли, насколько мы в роке можем достать до дна рок-тусовок, рок-атрибутики. И мы достали до дна.
3: И оттолкнулись от него.
4: Оттолкнулись и оставили это там, на дне.
1: То есть вы строили фундамент группы кессонным типом, да? Водолазный колокол, там, откачанный грязь.
4: Ну, чтобы все было по-честному.
1: Потом и давай забивать свои.
4: Ну, у нас же театральное образование. Вот и вы на улице Станиславского. Быть и не казаться.
1: Да.
4: Мы сначала полностью прощупали весь этот материал, погрузили себя в предлагаемые обстоятельства, попробовали разные напитки, татуировки, непонятные тусовки, гулялово. А потом такие: подожди, ну все, мы попробовали, пора и музыкой заниматься.
3: И выпорхнули из этого, возродились как феникс.
4: Открыли окно и выскочили, а там, слава богу, был батут, и мы запрыгнули в самолет и улетели в тур.
1: Ну да, выпорхнули и порхаете, да.
4: Ну пока что да.
1: Да, да, да. Что ж, это The Hatters, они этот час на Европе Плюс. Солнышко, наконец, на нашу улицу. Bloody Sun от Hatters и Ди-Ди-Ди-Гей.
0: Weekend Star.
5: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Здесь должна была быть пышная подводка, но Юрк не любит пышные подводки. В прошлый раз он меня стремал ими даже. А я потом к психологу ходил. Вру, конечно, я в жизни у него не был. Вот, короче, это
3: такая... Не вылез, так это же модная тема.
2: Ну, не ходил, мне денег жалко. Тоже модная тема, кстати.
3: Более модная, чем психология.
2: Более модная, чем
4: психология. Это классика уже.
2: Да, давайте качаем еще десятку.
3: Это как прям. Это вечная классика.
2: Блин, я вообще...
4: Это фундаментальная классика.
2: Это как маленькое черное платье у Шанель, да, которое не налезет и не пытался даже.
4: Фу, блин. Все-таки пухлая подводка получилась.
2: Да. Давайте все-таки к десяточке вашей вернемся. Я вот так думаю, а какой из этих десяти для вас там самым таким рубежным, ну, в плане, если угодно, экзистенциальным, когда вот непонятно, все-таки мы останемся этой командой, не останемся, да? Вот когда вот...
3: Наверное...
2: Чтобы потом...
3: Да, как у всех современных исполнителей, наверное, вот 21-й год, когда пандемия была. Когда, ну, вообще уже непонятно, что делать. Плюс, есть же коллективы и исполнители, которые больше все-таки стриминговые.
2: Да.
3: Им, ну, ничего так было. А мы все-таки живые артисты, нам без концертов, ну, как без воздуха.
2: Нам край!
3: Нам край, да. И мы окунались в эти озера под названием онлайновые концерты. Это очень странный, конечно, опыт. Чуть-чуть, когда чуть послабления были, мы поехали в тур с сидячими концертами. То есть, когда люди сидели далеко друг от друга. Не просто, как в ДК, прям далеко расставляли стулья. Тоже странно довольно-таки для нас. Ну, а потом, слава богу, оказалось, что живем дальше, и вот.
2: Вот. Короче, я вот что думаю, просто, да, 10 лет большой тоже срок такой. И многие музыканты, нонконформисты, всегда так боятся стать системой, смертельно боятся прям, да, вот стать частью бизнес-системы, вот этой вот империи, да, когда
3: да
2: все вот
3: это
2: вот,
3: да.
2: И они все равно становятся, конечно, да.
3: Или не становятся, и все, и ничего.
2: А у вас такой вот боячки никогда не было?
4: Да мы все пытаемся.
3: Мы
4: к этому
3: шли
4: изначально.
3: Мы вам как песню отправим послушать. Вы скажете, ну очень тяжело, ребята, вы молодцы, но это очень тяжело для радио. Поэтому мы как-то... Я бы не сказал, что мы лавируем. У нас просто не получается.
2: Мне кажется, у вас театральный бэкграунд еще должен хорошо от этих мыслей прививать, да, потому что, ну, все-таки этого музыканта, может, такой, я пишу в стол, я не знаю, кто это будет слушать, но это мое высказывание, да, а в театре такого не бывает, в принципе, как бы, да, то есть в театре зритель нужен.
3: Ну... Да, вот
2: лицедеи,
3: в том-то и дело, что в лицедеях-то мы же не по пьесе работали, а что сами придумаем, то сами и делаем. Поэтому у нас не так много изменилось, просто мы физическое действие на сцене переложили в инструменты, поэтому у нас примерно все то же самое осталось.
2: Ну да. Но и все-таки десяточка-то она кирпичиком или окрыляет, наоборот, дополнительная ступень?
3: Окрыляет. Очень нравится, очень нравится. Все поздравляют.
2: Нифига себе, мы смогли, да.
3: Ну, именно так, что многие не смогли. Это как Евстигнеев, моя любимая фраза его из фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Когда я был маленький, у меня тоже была бабушка. Но я не смог, а он смог.
2: В эфире средства массовой информации музыкальной радиостанции Европа Плюс и Хэттерс. Мы скоро продолжим.
0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.

0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
2: Юра, Паша, Саня, все вместе, они хэттерс на Европе Плюс.
3: Мы смогли.
2: У вас сейчас прям только что завершился тур.
3: Ага.
2: И вот он, правда, скажи, он юбилейный, но вот это вот вручение наград, там, да, почетных грамот, там так, за выдающиеся успехи.
3: Да
2: за,
3: ну
2: да,
3: нет так. Же, нет же, нет же. Это скорее всего...
4: Приветственные напитки, лимитированный мерч.
3: Все, да, все, стоп, стоп. Все не так. По факту, это не юбилейный тур. Потому что в первый свой тур мы поехали в 2017 году. Поэтому это не круглая дата нашей туровой жизни. Это круглая дата нашего образования. Поэтому не нам дарят подарки, а это, эти гастроли, это как бы подарок тем, кто с нами с самого начала.
2: Очень скорее красиво вывернулся.
5: Очень красиво.
6: Фу, ничего себе ты. Вообще. А почему ты не рассказываешь про чемоданчик, который мы с собой возим, кладем на центр сцены, и люди дарят нам подарки в каждом городе?
3: Так это же ты уже рассказал.
6: Это не...
3: Расскажи. У нас очень классный такой...
2: Крутим барабан.
3: Классный такой олдовый чемодан. Нам же в каждом городе постоянно что-нибудь приносят в подарочек. Когда в большом туре едешь, ну некуда это все складывать. А в этот раз мы взяли большой чемодан, куда мы все будем вот так запихивать. Получилось очень красиво.
2: Класс. А что из себя представляет вообще гастрольный ритм? Ну, я не музыкант.
3: Смотрите, вообще принято правильно, ну как бы так, негласно договор между всеми артистами. Нужно говорить, что это очень тяжело.
2: Вообще капец.
3: И сложно мне в таком ритме тяжело жить. Да. Ну, когда мы из этих гастролей дня на 3-4 прилетаем домой, вот это тяжело, потому что в эти 3-4 дня ты должен быть сконцентрирован. Ну, просто выжать из себя весь концентрат отца, мужа, брата, сына, бизнесмена, главы ЖКХ, водителя. И все вот это нужно сделать за там 48-72 часа. А на гастролях, понятное дело, что каждый день ты эмоционально затрачиваешься, но 2 часа в сутки. И в это время тебя еще и любят. А потом тебе дарят подарки, тебя отвозят в гостиницу, там тебе на входе говорят «Здравствуйте!» Тебя везут в аэропорт, в аэропорту тебя кто-то знает, говорит «Здравствуйте!» Ты летишь, прилетаешь, знаете, какие города сейчас красивые? Как за всеми городами ухаживают, девчонки уже в юбках ходят, они тебя, знаете, говорят «Здравствуйте!» Потому что там уже под 40 всем говорят «Здравствуйте всем!» И вот и ты такой думаешь, ох, как же я устал от всего этого. Ну вот примерно
6: очень,
3: так.
6: Очень тяжело.
3: Очень тяжело.
6: Невероятно.
2: Ну потому что это все, я так понимаю, вот тут кайфует Юра, да, а вы где-то там ходите, да?
3: Нет, что это?
6: Почему? Все.
2: Ну,
6: все.
2: Ты говоришь, что легко, а он говорит, что тяжело.
6: Очень тяжелая работа. Ну, потому что наши жены же будут слушать это.
3: Моя-то слушать не будет, она в это время обычно вот занята, поэтому я говорю правду.
6: Да, наши послушают, поэтому я должен сказать, что очень тяжело, очень устаем. Плохо.
2: Фанатский костяк, который с вами немножечко так, ну хотя бы не по всем городам, но ездит, собрали?
3: По всем городам ездит. У нас есть такая ценитель нашего творчества, девочка Даша. Во всех городах ее уже знают. В прошлом году мы подарили ей золотой билет, потому что она посетила 100 концертов, и теперь она пожизненно к нам ходит бесплатно.
2: Класс.
6: Да, и она стоит в первом ряду, прямо напротив Юры, и всегда вот так уже оценивающе
3: да,
6: смотришь.
3: Да, на самом деле, вот
6: молодцы.
3: Тяжело перед ней выступать. Потому что она самом первом ряду, прям по центру стоит человек, который все это видел и так пережидает.
6: Да, чем будете удивлять, ребята?
3: А нет, действительно.
2: Нет. Все есть в подкастах, абсолютно все. И если вы только подключились, этот выпуск тоже сможете там послушать. The Hatters у нас в гостях, а мы скоро вернемся.
0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс. Реклама.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Ура!
5: мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Солнце, брызги, плеск воды, к речке ног босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом», все нужное в нем.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый лог 53.
14: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
15: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Александром Генерозовым на Европе Плюс.
1: Музыкальные лицедеи.
2: Нет, музыкальная элита, правильно говорить.
1: Музыкальная элита?
2: А, точно. Элита, музыкальная элита.
1: Хорошо, музыкальная элита. Хэттерс на Европе Плюс. Да взял и согласился. А что, не элита? Паша, а что, не элита?
3: Элита, элита.
1: Элита,
3: конечно,
1: не элита?
4: Конечно,
3: элита. Люди с высшим образованием, которые работают по профессии. Элита.
1: А что еще обратил внимание? Вот год, да, вот прошел из 10. Вы год назад приходили с Фитом Трите вместе, да, далеко. Вот. И тут я смотрю, у вас история-то продолжается, потому что сейчас вы только что даже вот видео выложили «Прощай». Но хочется сказать, что не «Прощай», а через год еще в 27-м году Хэттерс и Трите снова привет.
2: Ну, думаю, мы, наверное, все-таки не раз в год будем, а раз через два года, чтобы все-таки чуть-чуть люди успевали отдыхать от этого. Ну, с ребятами готовы работать вообще постоянно. Они такие классные. Мы такой здоровский коннект нашли. Нам просто... Мы даже не за результатом идем. Нам просто очень приятно вместе собраться и поделать музыку. Ну, прям классно.
1: Особое мнение Паши. Нет?
3: Никаких особых мнений.
1: А ты так просто... Нет, а ты
3: я смотрю, вы просто не видите, поскольку это радио, а я киваю головой в Юре, как бы...
2: Я понял, к чему ты клонишь. Дело в том, что нам... Нет смысла друг друга спорить, мы можем друг друга только дополнять. Мы просто, действительно, мы 10 лет
3: почти. Уже все, что можно было поспорить, мы
2: каждый день вместе. Нам на самом деле не нравится, мы видим какой-то предмет, какую-то ситуацию, смотрим друг на друга и начинаем хохотать, потому что мы понимаем, о чем бы он сейчас, товарищ, пошутил. Вот. Либо мы говорим о полной ерунде, либо ничего не говорим, потому что и так все понятно.
1: Понятно.
2: Как это? Конформизм называется, да? Когда вы уже притерлись друг к другу.
1: Да, да, да.
2: Диффузия.
1: Я вас там вначале...
3: Нет, диффузия — это что-то уже нормальное.
2: Нет, диффузия — это подойдет. Но это типа, когда, например, золотую и серебряную пластину очень сильно сдавить, их молекулы...
3: Ага, еще они там?
2: Да,
3: еще
2: они там.
3: Я тебе потом расскажу. Прилипли они.
2: Ну вот.
1: А еще, смотрю, вы зимой отметились саундтреком, песней для сериала «Полярный». «Проснись и пой».
2: Это такая правда.
1: Такая махровая, такая хорошая, здоровская классика советская. И как вот легко зашло? Потому что, мне кажется, есть определенная сложность, потому что, кристальный голос Ларисы Мондрус. Такой посыл абсолютно позитивный.
2: На это тоже есть ответ. Мы уже не первый раз переигрываем советскую классику. У тех великих людей, которые писали в советское время музыку, очень сложные гармонии. Да. И проблема в том, что эти гармонии очень подходят аккордеону и скрипке. И если нам играть вчистую, как они есть, то никто и не поймет, что это мы. Все подумают, что это вот просто взяли сэмпл оттуда. Поэтому нам всегда приходится переделывать гармонию.
1: Чтобы вы не оказались via шляпники на песне 86.
2: Именно так. Чуть-чуть под более современное ухо нужно затачивать. Чуть-чуть другие аккорды менять. Там-сям. Но нам очень нравится, потому что это как сходить на урок сольфеджио.
1: Да. Да, да. А давайте послушаем классную музычку, а после нее сюда вернемся с шляпниками и подкинем быстрых вопросов.
0: Weekend Star. Звезды становятся ближе. С Александром Генерозовым на Европе Плюс.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Шоу Weekend Star, хэттерс и вопросы кратко в ответ, как захотите. А вас, кстати говоря, охотно перепевают кавер-бенды?
3: Да, мы натыкались на много видео, где нас перепевают на разных свадьбах.
2: Корпорате,
3: когда очень здорово у ребят получается, очень весело. Но получается у них, конечно, не так, как задумано, но они все равно молодцы.
4: Но при этом очень много нас перепевают именно школьных хоров и ансамблей, музыкальных ансамблей и народных инструментов.
3: Это правда.
2: В мире фантазий о славе и успехе на сцену прилетают элементы женского гардероба всякие, да, а в реальной жизни что
3: не прилетают.
4: Ничего не прилетает.
2: Вообще ничего.
3: Элементы женского гардероба. Ну не, у нас воспитанная публика, они в нас ничем не швыряются.
2: Как часто приходится обновлять парк концертного оборудования? Вот, конечно, сейчас вы, понятно, вы не рок-н-ролл, да, вы не жжете гитары, не ломаете комбики. Весом это, конечно,
3: такие
2: расходы.
3: Ну, у нас аккордеон на год хватает максимум.
4: На полгода хватает мехов. Нужно чинить меха, потому что они рвутся. Скрипки хватает на год.
3: Скрипки на год хватает. А вот последняя бас-гитара у Кикера, ну, она прям супер топовая. Вот она уже сколько? Года три держится у нас.
4: Фу-фу-фу.
5: Да, ну, да. Там чуть-чуть электронику перепаивали, но это прям...
3: Но у нас очень хороший технический менеджер. Мы если честно, толком-то и не знаем. У нас просто все в черных кейсах. У нас все черное, у нас все подписано, у нас все четенько. И, возможно, нам что-то еще меняет. И мы даже не знаем об этом.
2: А поменять программу концерта и накидать экспромтов каких-то легко и запросто?
3: Конечно. Прямо от зала идем. Если прет, то можем баловаться, и программа продлится и 3 часа. Если что-то суперконнекта нет, то идем по проверенным буйкам. И все довольны.
2: От чего зависит ваше мнение?
3: Ну, по-разному бывает. Бывает такое... Ну, вот недавно мы были в небольшом городе, и там маленький клуб. И билеты моментально разлетелись. И люди очень расстроились, и мы пошли им навстречу. И сделали еще рок-утренник. И туда почему-то купилось, ну, не так уж много билетов. Клуб не очень приспособленный. Люди пришли, плюс это день. Ну, как атмосфера не та. В общем, никак было не поймать эту химию.
2: Да, бывает.
3: Бывает. Бывает. Ну, это часть профессии.
2: С Кириллом Ака КДДК так. Не будете еще писать что-нибудь?
3: Ой, у нас сейчас как будто бы ну совсем уже нет времени.
2: Да.
3: Но, зная Кирилла...
2: От него не уйти.
4: От него не уйти. От него, да, не сбежать.
3: Он просто приходит уже совсем готовым. И он как бы приходит с вопросом, ну как тебе...
2: То есть он дает только стилус такой?
3: Да, он дает, как бы присылает послушать демозапись, спрашивает, как тебе, и пока я печатаю ответ, он говорит, завтра можем на студии доделать. Я знаю, вы как раз там в Москве. Ну и все.
4: Он же охотник, у него есть аргументы.
2: О, охотник. Не только охотник. Ваша легендарная тату-студия в Питере закрылась. Че так? Это тоже прощание с рок-н-роллом или вот это СД-канал?
3: Немножечко, во-первых, и сама эпоха в индустрии отходит на второй план уже. Не так это востребовано. Во-вторых, мы же эту студию открывали еще до группы, и мы там все познакомились, мы там собрались, мы там делали свой первый концерт, мы делали там первые репетиции. Все, что нужно, мы оттуда взяли.
2: Это хэттерс и их ответы на все наши вопросы. Мы скоро вернемся, продолжим на Европе Плюс.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
0: Прогноз погоды.
6: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в магазине.

0: Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
8: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
9: Европа Плюс.

0: Morning Star с Александром Генерозовым.
1: И вот мы опять здесь. Юрец, Пашка, Саня. Они вместе, все хэттерс. Ну-ка, давай.
2: Прикольно!
1: Да, да, ну это вообще такой гроулинг уже такой был, да. Знаешь, что-то такое.
2: Он сам воскресный гроулинг. Воскресенский.
1: А вот знаете, что еще за год поменялось? Silver Knight Tender May там возглавляет сотку мирового Шазама. Вот. И вообще, какие мысли по этому поводу всему? Вам в этом плане очень хорошо. Вы-то как раз заточены на концерты.
3: Совершенно верно. И просто к твоим же словам, которые являются, ну, золотым эталоном.
1: База.
3: Нашим мнением, да, еще добавим, что и делать правильную музыку. А мы до сих пор не научились.
2: А у нас все не получается.
3: У нас все не получается.
2: Мы бы хотели.
3: Мы настолько преуспели в виртуозности игры на своих инструментах, что уже даже сами не можем повторить, как надо. А просто делаем так, как должно.
4: Ёлки-палки, Юрка, красавчик.
1: Вы сейчас откинулся.
2: Давайте сменим тему, да, пусть это будет, да, жирно.
3: Да, да. Ну, подождите. ИИ тему надо продолжить. Во-первых, все это вранье. Это не ИИ, это просто сбор данных. Это не интеллект, это просто библиотека.
1: Ну да.
3: И если вдуматься, то мы этим пользуемся уже всю свою жизнь, даже мы. Синтезаторы, биты, сэмплы, это все и есть ИИ. И мы этим пользовались всегда.
5: Мы же, когда сочиняем песни, мы же играем какую-то гармонию, какие-то ноты, какие-то знаки приключения, они же уже были кем-то сочинены. Просто этот ИИ у нас как бы, ну, в памяти, которому нас обучили в музыкальной школе.
2: Ну так же, да, получается.
1: Ну не совсем так, если
5: почему
1: честно.
5: Почему не совсем так?
1: Я сейчас, знаешь, как этот в Интерстелларе, да, когда... Ну, если честно,
3: ну,
1: именно
3: смотри,
1: поэтому.
3: Ну смотри, ну, вот да, музыкальная шкатулка и шарманка, это по факту тоже искусственный интеллект тогда.
1: Ну потому что сейчас порог человеку зайти и сделать готовое произведение, он небывало низок, да. Ну, подписчика на Суно и все там, да, или Суно.
5: Так это же замечательно, это же его
3: проблема. Какая разница? Какая разница? Подожди, какая разница?
1: И что? Ну, пока, вот тебе готовый продукт и...
5: Ну и пожалуйста, если у человека так получается писать музыку, почему бы и нет?
3: Чувствую, если он вызывает у слушателя, так цель добита.
5: Это его некий инструмент.
1: Но он не писал музыку никакой, подожди.
5: Да ну и
1: он придумал это дело.
5: Так это же очень хорошо. Человек, может, всегда хотел быть музыкантом.
1: Он скрипт писал, он промп писал, да? Вот в чем проблема, да? То есть вам это не проблема, да? Вот другим, мне кажется, главная боль.
3: Я не считаю, что это проблема.
5: В общем, так все... Только что вдвоем говорите, что нам это не проблема.
3: Ну подожди, мы на Европе Плюс, где много электронной музыки.
1: Да.
3: Вы все называете диджеев музыкантами.
1: Продюсерами. Да.
2: Все, я понял.
1: Музыкальный продюсер есть, а диджей — это диджей. Вот. И вообще у нас есть радиодиджей, который рядом со мной сидит.
3: Ну, электронная музыка — это тоже искусственный интеллект.
1: Да.
3: Ну, например, мы сели, вот нас только двое или трое на студии, придумали классные клавиши и классную скрипт. И думаем, а какие бы здесь могли быть барабаны? И вспоминаем похожие песни. О, например, у группы Muse. Закидываем в прогу, вырезаем барабаны, подставляем. Вот, барабаны хороши, значит, будем сочинять примерно так же. Это не так уж сильно отличается от того, чем мы занимались 10 лет назад. Просто чуть более долгий путь.
1: Что-то пропустили? Подпишитесь на наш подкаст Weekend Star. Читайте на сайте Европа Плюс. У нас хэттер и время для новой песни. Цианид. Цианид. Вот так вот зловеще и мрачно.
3: Или Цианид.
0: Отличные вопросы.
6: Жаркие ответы.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.

0: Weekend Star на Европе Плюс.
1: Ну что ж, послушали, как мысли отравляют, как цианиды. И что за эмо-окраска такая?
2: Да, вот внезапно прям Токио Хотел, да, вот это все такое.
3: Ну так вот.
2: Решили тоже волдов поиграть?
3: Да. Как мы уже говорили, мы живые артисты и очень много даем концертов, и у нас довольно-таки много задорных, веселых песен. Мы иногда выдыхаемся, и нужно на сцене дать себе момент, когда подышать. Поэтому 2-3 спокойные песни нам все равно нужны. А их, ну, автопарк этих песен иногда нужно обновлять.
1: Что навеяло? Это бессонница какая-то, да, вот такая.
3: Нет, как всегда, грустные аккорды.
1: Да,
3: сидишь, играешь аккорды, что-то так себе подносишь. Я что-то там думаю. И слово за слово так, буковка за буковкой.
4: Причем первый вариант композиции был задорный и веселый.
3: Да, и она была...
1: Да.
3: С прямой бочкой такой положено.
1: А можно выпустить потом отдельно еще такое, типа, латино-версия?
3: Она есть, она у нас записана даже, она готова целиком. Кстати, вот этой песни у нас вариантов 7, наверное, есть.
4: Да.
1: А когда будете неизданное издавать? Это на 2020 году уже?
3: Ой, ну, как сказал...
1: Обидно, да?
3: Как сказал Лагутенко Илья, что новые песни пишет тот, у кого старые плохие. У нас пока что плохие старые, вот с ними разберемся. Вот.
1: А раз уж мы сегодня так вот коснулись трендов и прочего, да, тренд на этноидентичность, да, вот на народненькое, так, что-нибудь такое, на Бонда с кнопкой, да, и прочего там, да, немножко поиграть.
3: Ну, смотрите,
1: мы-то не хотели никогда.
3: Так мы же с этого и начали, это же по факту.
1: Ну, по факту, да.
3: Это же вшито в наше ДНК и так. Просто мы на это...
1: Ну, немножко подойлюлить на новом уровне.
3: Ну, смотрите... все любят поиграть в это этнос, вот например, в русскость. Это стало у них мейнстримом. То есть мы этим занимались, когда они пешком по столу еще ходили. То есть, как бы вам объяснить мою мысль, что для нас русскость – это не балалайка и косоворотка, это Чайковский, например. Просто у нас еще аккордеон и скрипка. Вот и все. Ну, и мы, вот, ну, русские ребята. Вот наша русскость.
4: Многогранность русской души. А она не только, как вы сказали, улюлюкали.
1: Ой-лю-лю.
4: Да, она не только ой-лю-лю.
3: Ну, и вообще, если по чесноку говорить, это же псевдо-русскость.
1: Конечно.
3: Балалайки, вот эти резные наличники.
4: Да, мы тут узнали, что балалайка 100 лет назад только появилась.
1: Да.
4: Сто лет назад.
1: Вообще на границе 20 века.
3: Вот. Да? Так что...
1: С появлением китайских электролобзиков.
0: Это
1: все. Это Хэттерс на Европе Плюс. Мы скоро вернемся.
5: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
0: Шоу Weekend Star на Европе Плюс.
6: Реклама. Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
7: Мы никогда не будем вместе.
8: Не забирайте любовь.

0: отряда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
6: Это потрясающе.
5: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
6: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
5: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
7: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
8: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
9: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф».
10: Дэнни! Как? Катастрофа!
11: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
10: Я своего друга в обиду не дам.
11: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6+.

0: Европе плюс.
1: Воскресенье с карловским оттенком. The Hatter с нами, шляпники. Карловским. Льюисовским.
2: Извините,
1: да,
2: вот
1: да,
2: даже
1: вспомнил, да?
2: Да.
1: Угу. Ведь я это просто, же, это, кстати, оттуда же,
2: я
1: да?
2: Я не люблю сказку эту прям вот.
1: А я ее тоже.
2: Знаете почему? Ну, возможно, она крутая, но я с ней познакомился, когда посмотрел советский мультик, а он такой угрюмый. Ну, прям угрюмый.
1: Мрачняк.
2: Мрачняк. Я как-то с детства побаиваюсь.
1: Ладно, мы такие какие-то вот все темы глубинные такие поднимали, да, такие хтонические, да.
2: Так.
1: А вот лето практически на дворе.
2: Да.
1: И чего?
2: Ну, конечно.
1: Тур закончился, да.
2: Начинаются фестивали, здорово.
1: Не-не-не-не-не, сначала надо куда-то рвануть, мне кажется, где-то от всего отдохнуть. Или вы отдыхали... А, нет, нифига, вы же отдыхали в турах. Я вспомнил.
3: Нет, тяжелой работе.
4: Очень много работали и страдали.
3: Очень много.
2: Да, нету времени отдыхать. У нас прям все расписано. Вот сейчас мы поедем на летний фестиваль. На одном из фестивалей мы даже покажем наш новый проект. Вот мы прям вот втроем в таком составе будем играть электронную музыку.
3: Ну как электронную?
2: В ней все равно будет присутствовать и скрипка, и бас-гитара, и гитара. Но все это на основе...
1: Просто Саня будет говорить, я не вижу ваших рук.
3: Да-да-да.
2: Ну да, ну типа что-то такое, типа бонобо, вот такая такая.
3: И руками будем так трогать.
2: И вот так все дергать.
3: И наушники держать на плече.
1: А за сценой будет настоящий диджей, который будет делать. Сейчас я под него попытаюсь подделаться. Да, как он там делает так. Типа, Юр, не дергай, пожалуйста. А в студии, когда запереться, записать альбом вообще, что вообще? Где альбом? Где чего?
2: Ну, смотрите, мы что-то в прошлом году разогнали. И у нас столько было
3: маханули
2: песен.
3: Маханули сколько?
2: Маханули,
3: 10 песен?
2: Да больше даже.
3: Больше.
2: Мы раз в месяц стабильно выпускали песню.
1: Да.
2: И что-то их так много было, и люди не успели в них погрузиться, и они как-то просвистели. И мы решили в этом году так много не заваливать людей творчеством. Поэтому к чему я клоню? У нас уже записано тогда на год вперед. А запираться на студии смысла-то особо нет. У нас же живые инструменты. Мы и в дороге играем, и на саундчеках постоянно что-то придумываем. Только записываем это и в чат бросаем, чтобы не потерялось. В общем, материала много. Да, кстати, и этот электронный проект, он появился, потому что материала очень много. Мы не успеваем его реализовывать, нам некуда его девать. И просто надо что-то с этим делать. И мы решили сделать электронный проект. Пока что он называется «Электроника». Мы, как видите, фантазеры те еще.
1: Мальчики, спасибо вам огромное, что пришли к нам, мальчики, 40-летние.
3: Спасибо вам. Спасибо вам, что пригласили.
2: Спасибо, что пригласили.
1: Да, на Европе плюс к этому всегда рады.
3: Ой, на Европу.
1: И представьте, вот человек только сейчас подключился. А вот надо было сначала слушать, ну или заглядывать в подкасты. Это был Weekend Star, это были Hatters. Следующий
3: были
1: выпуск
3: мы.
1: В воскресенье в 17 ровно опять с ними. Нет?
3: Да.
4: Да.
3: Да. Конечно, нет. Погнали.
1: Ладно.
3: Каждый день.
1: Договорились.
2: Каждый
1: всем пока.
2: Dance, dance, dance, dance, dance.
1: Спасибо. Класс.
0: Weekend Star.
5: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе плюс. Европа плюс. Радио номер один в России.
6: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

0: Smiley, Portugal The Man на Европе Плюс, Phoenix, 18 часов 19 минут в Москве. Всем привет. Ну, tonight еще есть время, чтобы классно отдохнуть, подзарядиться перед новой неделей и, в общем, по-летнему так настроиться под лучшую музыку. Впереди Demi Lovato, Fast, и дождемся Sunrider, Fable, здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Куда поедем в следующие выходные?
3: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
3: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
2: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Европа Плюс.

0: Плюс его завирусившийся хит «Baby Doll» украсил этот вечер. 18.35 в Москве. Продвигаемся, я надеюсь, в режиме летнего отдыха. Продвигаемся не скучно. Элли Голдинг у нас на подходе. Услышим «Love Me Like You Do». И через пару минут здесь «Post Malone» «Cold». Дождемся.
1: Реклама.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение – и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
11: Европа.
12: Плюс.

0: Леоника Ламскот на Европе Плюс. Ты хотелось бы остановить, конечно, этот летний уикенд подольше, чтобы он с нами побыл, но продвигаемся потихоньку в сторону понедельника уже. Но понедельник начнется, конечно, не скучно. Завтра бригаду возвращается тоже после выходных, так что обязательно подключайтесь с 7 до 10. Well и Вики здесь, на Европе Плюс. Пока же к финалу часа продвигаемся вместе с группой Magic, услышим Rude и дождемся See You, Kylie Minogue, Dance Alone. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Уже в кино.
4: Музыка и танцы, они всех объединяют.
3: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
4: Это универсальный язык.
3: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
5: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
5: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Европе Плюс и Руд в финале этого часа. Так, по-летнему завершаем очередной час этого воскресенья. Дальше еще больше классных хитов будем заряжать. Так что всем отличного вечера. Оставайтесь поблизости. Продвигаемся.

По инди, к чему и модно, Европе Плюс, Шаде. Ну, есть подо что потанцевать у нас, конечно. Много классной музыки в плейлисте Европы Плюс. Продвигаемся далее, не скучно, вместе с Дэмиана Дэвидом услышим Next Summer. И классная вещица от Tame Impala и Jenny Dracula. Скоро-скоро.

0: Тимми Пал и Дженни на Европе Плюс. Дракула, трек, который покорил уже многие хит-парады по всему миру. Ну и наш Еврохит ТОП-40 тоже может покорить при вашей поддержке. Так что голосуйте. Все начинается там по новой в Еврохите. Заходите на сайт europlus.ru. Welcome, пока же. Продвигаемся далее вместе с певицей Ри. Услышим Натали Донте и Али Фарбен. Рене Миллер тоже здесь. Body Talk. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. 30 минут без остановок впереди. С нами в это время Teddy Swims, Mr. Know It All. Услышим Бабу Синклара и Кайзер, I Can't Wait. Зейн тоже здесь, Die For Me. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.

0: Тедди Свинс на Европе Плюс, мистер Новый Ролл, мистер Всезнайка, который забрался на первое место в нашем чарте по итогам этой недели. Поздравляем тех, кто голосовал за Тедди Свинса. Отличный трек. Ну, на следующей неделе тоже не забудьте поддержать на сайте europlus.ru. Пока же движемся вместе с Plan B, услышим She Said и Kung City of West London. Через пару минут Galaxy. Дождемся.
1: Реклама.
2: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки арабской чечевицы «Националь» по 99 рублей 99 копеек за 450 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

силен в арифметике. Ему

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Модный Европе Плюс, намек на нас. 20 часов и 34 минуты в Москве. Всем привет, всем классного вечера. Надеюсь, вы отлично отдохнули, подзарядились за эти выходные, готовы к новой рабочей неделе. Короткой, летней, но рабочей неделе. Начнем ее, конечно же, вместе с бригадой. Завтра с 7 до 10 в Элла Вики здесь на Европе Плюс. Обязательно подключайтесь, будет не скучно. Пока же. Движемся далее вместе с Джастином Тимберлейком, Can't Stop the Feeling. И дождемся Дэвид Тэмс, Rain Dance, через пару минут. We'll be right back.

0: В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые

теплого летнего вечера в этом треке The Second Voice Let Me Be на Европе Плюс. 21 час и 19 минут уже в Москве. Всем привет, продвигаемся далее, отдыхаем не скучно. Лучшая музыка, конечно же, с нами, лучшая летняя музыка особенно. Услышим Jamaican, уже ли Salto через пару минут. И дождемся One by One от Робина Шульца на Европе Плюс.

Большой нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. 45 минут без остановок, только хиты впереди. Знаем в это время новинку от Marshmello, Phoenix. Послышим Биби Рекс и Фэнслес, New Religion. Алекс Уоррен, Fever Dream. И много других отличных хитов тоже услышим. Совсем скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Реклама.
1: Что?
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Nights. Да, прогреваем летнюю обстановку здесь на Европе Плюс под горячие хиты Marshmello и Portugal The Man. Только что в Phoenix. Ну, дальше будем продвигаться не менее хитово. Слышим группу Майя Мишель на Малиновой Луне. И совсем скоро здесь дуэт Avalon Roxton Vertigo. Дождемся.

Майя Мишель на Европе Плюс. Как всегда, красиво и талантливо. На малиновой луне. Отличная вещица. В 22 часа и 35 минут по Москве. Продвигаемся далее. Еще больше классных хитов заряжаем. В ближайшие минуты услышим горячую летнюю вещицу от Now, The Warning to Corazon. И Airbox тоже здесь. Graceland через пару минут.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Побольше отличных хитов заряжаем в ближайшие полчаса на Европе Плюс. С нами в это время Доминик Файк, Baby Doll.

0: других ваших любимых песен на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
2: 12+.
4: А

Европе Плюс и Baby Doll, песня, которая вышла много лет назад, но хитом стала только сейчас, так что всему свое время, как говорится. А завтра время с утра будет для бригады У, не забудьте подключиться, начнем понедельник не скучно, Уэлл и Вики возвращаются после выходных, так что с 7 до 10 ловите здесь на Европе Плюс. Пока же ловите Ваню Дмитриенко, услышим Ртуть и дождемся Медузы, Don't Wanna Go Home, скоро-скоро.

Медуза на Европе Плюс. Don't wanna go home. Теплый летний вечер, и домой идти, конечно, не хочется. Но если у вас уже начался отпуск, в общем-то, это не особо нужно. Всем остальным, конечно, рекомендую не забывать, что завтра понедельник. Так что продвигаемся, заряжаемся перед новой неделей. Лучшая музыка с нами. Zayn на подходе, услышим Die For Me. И дождемся By Index, Choi Moto, Shade. Скоро-скоро.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки в финале уикенда. С нами в это время Teddy Swims, Mr. Know It All. Слышим Дизиза Теодора, Мелодрама. Алан Уокер тоже здесь. И Broken Strings. И много других классных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

Mr. Know It All. Это Teddy Swims прямо сейчас. В нашем чарте Еврохит Топ 40 парень лидирует. В других мировых хит-списках тоже, надо сказать, неплохо себя проявил за это время. Teddy, естественно, желаем удачи и ждем новых треков. Да, мы ненасытны, потому что к его музыке действительно неравнодушны. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Неравнодушны мы к другим музыкантам и к другим трекам, поэтому будем уделять каждому топ-артисту равное количество времени. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Bob Sinclair и Kaiser, I Can't Wait, PH Electro, Englishman in New York, а также BTS Swim впереди на Европе+. Оставайся.

Ешьте здесь от Митсухи Жори Сольта с историей Jamaican Pam Pam. А еще лови Алекса Уоррена с суперхитом Fever Dream. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Не пропусти Мото, Ларин и многих-многих других. Полетели.

занимает намеки. Я с этим, кстати, категорически не согласен. Отлично, мы все понимаем. Да, если для начала так покашлять, а потом этот самый намек сделать, выделить его голосом, затем подмигнуть нам, а затем спросить, намек понятен? Вот то тогда мы сразу все схватим на лету и сделаем, как вы хотите, девчонки. Правда. Мод «Намек на нас» только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Намекну тебе на новинку здесь, на Европе Плюс. Хотя, чего намекать-то? Скажу прямым текстом. Marshmello и Portugal The Man Phoenix совсем скоро. Прежде будем слушать Тиесто и Брайну Грейс с темой Beautiful Places, а также Эйву Макс с суперхитом My Oh My. Наслаждайся.

Ты не пропусти дэнс-поп-вещицу от Cheat Codes и Train Bloom, а вот раньше всех встречает дуэт Эвелон Рокстон с мелодией хаус-хитом Vertigo. Все это здесь, на Европе+. Будь рядом и выбирай любимый стиль музыки.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. О, да, мы все решили и будем следовать лучшему плану из всех возможных. Следующие полчаса на Европе Плюс будут посвящены только суперхитам. Остановки у нас не предусмотрены. Я, Андрей Кайсов, буду наслаждаться этой подборкой вместе с тобой. С нами Тейм Импала и Джанис, учится и драк.

0: еще раньше Лави Зейна с суперхитом «Die From Me». Также эти 30 минут только музыки украсят топика и 7S, Раза и Бруно Марс и многие-многие другие. Будь рядом!
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Я как раз тогда получал права несколько раз. Я говорю, слушай, пап, давай я на всякий случай, у меня как бы есть с инструктором, но я дополнительно с тобой покатаюсь по городу. Два раза мы с ним выезжали, я понял, что мой папа не очень спокойный педагог.
1: По будням с 7 до 9 вечера
5: на Европе+.

0: Пила, это Тейма Пал и Дженни. Прямо сейчас шикарный трек, популярнейший во всем мире. Но дел за малым. Сделать так, чтобы он хорошо себя проявил в чарте Еврохит ТОП-40. И это, кстати, зависит только от тебя. Голосуй за трек Дракула или за любой другой понравившийся на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. На итоги в хит-списке ты влияешь непосредственно, поэтому welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Еще парочка треков из чарта Биби Рекси, Faithless, New Religion, а также Кумс и Тайфлос, Лондон, Гелла. Впереди на радиостанции номер один в России.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют по индиях Чо и Мод Шаде. Мощный взлет Доминик Файк Baby Doll. Выше всех Тедди Свимс Mr. Know It All. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Music, My New Religion at BBRX и Faithless. Прямо сейчас 4 дня. 4 дня отделяют нас от нового альбома Bibi Dirty Blonde. Девчонка обещает нам многообразие стилей на студийнике, между прочим, и поп, и кантри, и EDM, и даже хип-хоп. Ну что тут скажешь, Bibi точно знает толк в муз-индустрии. Меня зовут Андрей Каясов, я тоже обещаю тебе многообразие стилей впереди на Европе Плюс. Bass House представит Brax XTN, послушаем классную вещицу Paid to Exist. Латинскими ритмами нас порадует Now with the One and Love It Too, Corazon, Your Heart. А вот за Melodic House будет ответственен Эбон. Суперхит Холла уже через мгновение здесь на Европе Плюс. Никуда не уходим.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.